Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

бросьте монеты в зеленое море, если хотите вернуться опять.

нет, и все же вернешься, если припомнишь, сколько на дне накопилось.

бросьте монету в зеленое море, бросьте монету в зеленое море, бросьте монету.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа Агенда, город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Если бы Китай был побольше, Россия поменьше, то родиной неформатного радио был бы Китай.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

лжет не меньше, чем все остальные. Пережеванный слог я сквозь зубы харкну на асфальт. Желчь безумных идей, неумелые рифмы больные, бред видений ночных, бытия каждодневного смрада. Я глазею в окно, как листаю с картинками книжку. Вот, отбившись от своры, рыжий пес под забором дрожит. Вот у пса отобрал кость оборванный грязный мальчишка. Ведь ему, как и псу, надо как-нибудь день пережить. Сколько водки не пей, все одно не заглушишь досаду. Сколько лоб не калечь, а полы новомодных церквей. За душою твоей из прекрасного райского сада светлый ангел летит по прямой. Только черти быстрей. За душою твоей из прекрасного райского сада добрый ангел летит по прямой. Только черти быстрей. Распахнулись двери объектов новейшей культуры, образцовых столовых, борделей, ночлежных домов. Едет барин! На МКАДе железной стеной встали фуры. Свой мчится кортеж в окружении верных ментов. Ожиревший чиновник, упырь в пиджаке от Брионе. 90-х братва в сотню раз симпатичней, чем он. Продвигая в народ людоедские волчьи законы, клал с резьбой на людской, на бандитский и божий закон. Постигая уют и покой меблированных комнат, где халявным бухлом под завязку набит мини-бар, в окружении женщин, прекрасных, нетрезвых и знойных, вспоминать о душе все равно, что мочиться в пожар. Средь потасканных женщин, прекрасных, нетрезвых и знойных, вспоминать о душе все равно, что мочиться в пожар. Узколобая мудрость глаголит из старого кресла. Здравым смыслом она именует обычный испуг. Жить тревожно, обидно до слез, тошно, неинтересно. И темнеет в глазах, и усталость навалится. Нашей жизни цена 3 червонца по меркам Иуды, а высокой любви в день базарный не больше рубля. Удивляюсь тому, как по жизни все просто и грубо, и паяться порой поднимаются в ранг короля. Под восторженный визг неуемный тандем продолжает, как Сусанин страну по болоту по кругу водить. Патриоты шипят, что отчизну враги окружают. Не хватает ума, сил и времени их рассудить. Современным аскетам охота по многу и сразу, а борец за права от мозгов оттирает кастет. Перепуталось все. Телевизор заткнул людям разум. Он отныне для нас и свобода, и правда, и свет. Перепуталось все. Бог с экрана затмил людям разум. Он отныне для нас и свобода, и правда, и свет.

0: солдаты, художники, прочий бомон!
1: Может быть, работяга, услышав слезливую песню, этим вечером спьяну соседу башку не свернет. Может быть, он сегодня жену не прибьет сковородкой, с тещей кухонный нож не использует как аргумент. На работе начальнику в печень не сунет отвертку, и в дремучей душе загорится спасительный свет.
0: Смех придворных шутов безразличен, как рокот мотора —

тревогу зальет в полной мере. Где же серость небес? Трибунал, что немедля воздаст всем сестрам по серьгам, а братьям по крестам и по вере. Антисептик, что землю продезинфицирует в раз. В изобилие жратвы захотелось вам зрелищ? Так нате! Я стою перед вами! Вы мне ничего не должны! Тот, кто пишет стихи, он по-своему тоже предатель! И слова черной рвотой стекают на ваши умы! Тот, кто пишет стихи, тоже нехристь, подлец и предатель. И слова черной рвотой стекают на ваши умы.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Даже и не говорите, что не знаете голос сыщика из мульта «Возвращение бременских музыкантов». И песню «Трубадура, солнце взойдет» никогда не слышали. Муслим Магометович Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Отец Муслима погиб за 15 дней до победы. Мать выбрала театральную карьеру и уехала сначала в Вышний Волочок, а потом перебралась в Мурманск. Кстати, талантливая актриса была. Сталинская стипендиатка. Муслим рос в семье дяди, старшего брата отца. В школе он не отличался правильным поведением, и даже его исключили из пионеров. Но Муслим не сильно расстроился, тем более, что кончики галстука иногда попадали в чернильницу, а сам галстук натирал шею.

Несмотря на то, что дядя Муслиму был высокопоставленным чиновником, его не слишком баловали в детстве. Занятия музыкой отвлекали от дурных мыслей, а на просьбу в карманных деньгах был ответ: «Вырастешь, будешь зарабатывать, поймешь, как деньги достаются». Так что, несмотря на выговоры и постоянные наказания, занятия по музыке он никогда не пропускал. Первый, по сути, тайный концерт Муслима состоялся в 1957 году в местном доме культуры. Боялись, что неокрепший голос как-то, ну, неправильно себя поведет, и он его потеряет. Полноценный же дебют Магомаева состоялся в 1961 году вместе с ансамблем песни и пляски Бакинского военного округа, после чего он отправился в Хельсинки на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где стал лауреатом, исполнил бухенвальдский набат и Квантину Фигаро.

1997 году в честь Муслима Магомаева был назван астероид под кодом 1974-SP1. Словно предчувствуя свой уход из жизни, в 2007 году Муслим Магомаев написал пронзительную песню «Прощай, Баку» на стихи Сергея Есенина, которая стала гимном города. Он ушел из жизни в октябре 2008-го, не выдержало сердце. 29 октября в Государственной филармонии Азербайджана, носящей имя дедушки певца, прошел церемониал прощания с выдающимся земляком. Похоронен он в Баку. В 2009 году в память о певце в Красногорске был открыт Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева. А еще есть корабль и самолет имени певца. И невероятные записи. Слушаем.

чувствую тепло. Чувствую тепло. Я взяла энергии больше, чем мне надо.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. Потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном просто проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

было 17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало. Теперь ей этого не достает. И новый аккаунт, еще один раунд.

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А, друзья, всем привет. Давайте начнем вот с этой песни, потом расскажу почему.

А итак, друзья, еще раз говорю вам всем добрый вечер. 21.03 на моих зеленых системных. Сегодня среда. Это значит, что в эфире очередная программа «Неформатный миксер». Сегодня я один, без Коляновны. Коляновна у меня приболела, приустала, вытянула ножки и лежит. Вот. Чё хотел сказать? Почему я начал с этой песни? Во-первых, на самом деле не тот вариант скачал. Хотел другой вариант этой песни скачать, но тем не менее. Это отзвучало у нас Максом Шуков, группа «Ключевая». Сегодня у него днюха. Сегодня у него днюха, а вчера была днюха у Ревякина, у Димы. И они эту песню вместе записали, и я вот хотел именно тот вариант включить, но скачал неправильный вариант. Вот. Но тем не менее, Макса поздравляю. Макс, если услышишь записи, или может сейчас слушаешь, здоровья тебе и успехов. Вот, ну и, соответственно, хочу присоединиться к поздравлениям. Сегодня у нас у Леры днюха, у жены человека Анатолика. Лерка, тебе желаю терпения много-много, потому что все-таки ты жена музыканта. Вот, ну и желаю здоровья, все остальное наворуем. Вот. И сразу же хочу поздравить Юрку. У него тоже вот 10 числа была днюха. Юрец, а тебя тоже, конечно же, с прошедшей днюшищей. Вот. Ну и все. Раздал призы, раздал подарки. Давайте теперь вернемся все-таки к нашим трекам. Чуть не сказал баранам. Вот, привет, Антоха, привет, Ванька. Лера, привет. Леха, вижу, нарисовался. Леха, я тебя сегодня поставил первым, потому что знаю, что ты у нас далеко. Вот, чтоб ты отмучился. Так, кто там у нас еще? Сергей, Ставроград, приветище. Стрела Морфея в обеих ипостасях. С Юркой поздоровался. Кто там у нас? Вот Серый Федосеев, здорово. Слайк, привет. Вроде никого не забыл. Все, остальные все подтянутся. Давайте еще раз расскажу, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, кто пользуется агентом. Кому удобнее общаться в WhatsApp 902-75-00-59. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, Ромка, привет. Ну и начинаю все-таки уже наконец-то начинаю программу и расскажу, что у нас произошло в голосовалке. Ромка, наш киберпанк, пожелал снять свой трек с голосования. Вот, испугался он, что там все криво и косо. Ром, ты знаешь, на самом деле посмотрел, вроде как голоса были все чистые. Вот, ну как бы не углублялся, в клики не смотрел, но вот были вроде как они, ну ладно. Вот, поэтому снял и снял. Значит, победителем голосования у нас, вот дай бог выговорить это, Ланакея Ольга. Вот, это у нас победитель, который получает 1000 неформатных рублей и будет с понедельника звучать целую неделю как трек недели. В ништяки забираем Сергея Ставрограда, Юго-Запад, Outbreak, ну и, конечно же, Ромка, я тебя все равно заберу, хоть ты и снял себя с голосования, в ништяки ты все равно попадаешь. Вот, треков много получилось, поэтому давайте мы, наверное, послушаем только победителя, именно победителя голосования, и потом уже продолжим основную нашу тему. Поехали.

Ну вот, разделались благополучно с прошлым эфиром и приступаем к нынешнему. Итак, что у нас будет дальше? Сегодня у нас эфир такой меланхолично спокойный, но подборочка достаточно интересная получилась. Скажу вам сразу, на начало я поставил сегодня два трека издалека. Вот, дабы у ребят была возможность лечь спать, если вдруг надоест слушать. Вот, а кое-кому сегодня еще надо и отработать за два праздника сразу. Вот, поэтому как бы давайте начнем издалека. Вот, начнем с группы «Штурман». Леха Еременко, который у нас сейчас присутствует в эфирном чате. Вот, как я и обещал, «Три мертвые мужчины». А, «Твои мертвые мужчины». Трек называется «Поехали, ставим, слушаем». Не забываем комментировать, не забываем делиться своими мыслями по поводу звучащего трека. Ну и, соответственно, не стесняемся, когда звучит ваш трек, кидать какие-то ссылочки на свои группы, на свои ближайшие мероприятия и т.д. и т.п. Поехали. Группа «Штурман», «Твои мертвые мужчины», город Железногорск. Ставим, слушаем.

0: сигареты!
1: А итак, друзья, это вам за кадром Коляновна заржала. Просила передать вам всем приветы. Что я и делаю. Приветы вам всем от Коляновны. Ну не может она сегодня. Она пришла прям вот зеленая-зеленая. Зеленая-зеленая. Раздевать ее пришлось и усаживать за стол, потом укладывать. Вот. Мало того, что приболел, так еще и устал. Так, ладно, только что у нас отзвучала группа «Штурман», «Твои мертвые мужчины», «Железногорск», и мне кажется, прям вот в тему праздника, вот в тему этого буржуйского праздника, вот, так, что народ пишет? Антох пишет «забавно», Юрк пишет «мужчина мертвая, песенка живая», Ваньк пишет «нога задергалась, верный признак, мне нравится». Славян вот пишет, слишком шансоном отдает, но текст понравился. Лера, наша именинница, тоже пишет, мне тоже шансон напомнил. Так, меланхолией пока не пахнет. Там, знаете как, ребят, меланхоличный эфир, я имел в виду, что боевиков прям таких ядреных не будет по звуку. Все будет ровненько, спокойненько. Больше половины треков я уже слышал, потому что они уже как бы прослушаны мной по отбору. Какие-то я до этого слышал. Но треки такие интересные. Сейчас все сами услышите. Так, слышишь, там далеко-далеко. Там далеко-далеко. Да нет, ну ладно, ну что-то нет, не соглашусь. Так, далее. Оксанг, привет, пишет последний на сегодня чмок, приятного вообще. А, это все Лерку поздравляют. Так, Стрела Морфея пишут, курение. Мы после еще цигарку заценили. Песня прям в радужное настроение вводит по ритму, содержанию и смыслу. Такое своеобразное повествование со стилизованным голосом. Далее. Так, что за високосный год, Никитка спрашивает. Ну ладно, ну что вы, какой високосный год? Не соглашусь вообще, ни в коей мере. Послушайте еще творчество группы «Штурман» и поймете. Там ближе, наверное, точно не к високосному году. Так, ну и в принципе все. Вот Анжелка пожелала Коляновне выздоровлений. Ну, сейчас выйдет из ванны. Пожелаю я от тебя. Едем дальше. Дальше у нас человек Анатолик, группа М17, с треком «Хватит убивать». Город Свердловск, Екатеринбург, кому как удобнее. Еще один участник с другого часового пояса. Вот, ну и дабы ему дать сегодня возможность поздравить жену с двумя праздниками сразу, я как бы в начало эфира поставил, чтобы, если вдруг появится желание, не пришлось нервничать. Вот, М17 «Хватит убивать», Свердловск, поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 21-24 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже ушел. Давайте еще раз напомню, как со мной общаться. Есть Аська 96-47-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. А кому удобнее общаться в WhatsApp 902-75-00-59, а кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И только что у нас звучала свердловская группа М17 со своим треком «Хватит убивать». Анатолик, расскажи мне, что так на тебя накатило? Что вдруг на тебя такое накатило? Вот, ладно, пока читаю комментарии, их немного. Так, вот Сергей Ставроград сказал нам «Аривидерчи». Давай, Сереж, не пропадай. Удачного вечера. Так, вот «Стрела Морфея» пишут: «Очень характерная песня, спета так, как именно надо в этом случае. Свой стиль, что сказать». Слайк пишет: вот по музыке исполнению не мое, уж извините, против себя не попрешь. Текст, кстати, слишком прямолинейный. Антоха пишет: вроде неплохо, только ощущение, что вокал и музыка отдельно. Так, далее. Стрела Морфея пишут опять: мы, кстати, слушали трек, просто когда он вышел, зашло, но очень было чем навеяно. Тяжело достаточно по сути. Оригинально подано, их ни с кем не спутаешь, есть индивидуальность. Так, Ромка Киберпанк пишет: это было честно, захватывает, интересная песня. Вот, и все, в принципе. Больше особо комментариев нету. Анатолик, бери Леру в охапку и громкость просто не убавляй, а мы вам будем кричать: давай, давай. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше по программе. Далее немножечко такой неплохой, достаточно по качеству эстрады, давний наш друг Эдик Тасуниди. Вот, он у нас такая сейчас медиа-личность, он у нас и в телевизоре про еду что-то ведет, и знаю я, он самостоятельно играет, у него свой проект, и плюс сейчас он голосом, диктором стал чего-то там. Вот, и, по-моему, еще где-то он даже снимался в каких-то сериалах. Вот, поэтому, как бы, человек-пароход, человек-оркестр, свежая прям буквально песенка «С пылу с жару, никому не отдам» называется. Малеха, она эстрадная, поэтому, кого коробит такой жанр, можете пока покурить сходить. Ну, а кому все равно, что слушать, то давайте, конечно, слушать, ну и не стесняемся комментировать. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21.30 на наших зеленых системных только что отзвучал Эдиктус Униди со своим свежим треком «Никому не отдам». Вот, читаю комментарии. Юрка вот пишет: звучит профессионально, но, на мой взгляд, не хватает какой-то искорки. Никитос пишет: Addictive Drums, привет. Я не знаю, о чем ты, дружище. Так, Антоха пишет: качественно, напоминает некоторые песни с нашего радио. Лерк пишет: звук хороший, но мне очень Влада Сташевского напомнило не по голосу, а по стилю. Стрела Морфея пишет: вокал хорош, чуть припопсовано, на наш взгляд, немного не наше. Ванька пишет: хорошо слушается, сделано профессионально. Так, Леха пишет: хорошо спел. Никитка пишет: бас, я так понимаю, прописной. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что он сам басист. Эдик, он басист, причем неплохой, он играет в какой-то там, ну не знаю, сейчас играет или нет, но раньше играл в достаточно такой профессиональной еврейской джаз-банде. Вот, и я так понимаю, его это даже кормит. Поэтому я думаю, ну, к басу претензий там точно быть не может. По поводу вот искорки все пишут. Я расскажу, вот меня всегда смущает это вот в работах Эдика. Он очень вылизывает треки, очень вылизывает. То есть вот не оставляет вот вообще никакого, никакой шероховатости. И очень много глянца получается в треке всегда, причем вот что бы он ни делал, в каком бы стиле ни играл. Профессионально здорово, но вот как-то убивается жизнь песни вот этой вот вылизанностью. Ну не знаю, как бы это, конечно, мое мнение. Я его всегда говорю, а Эдик всегда улыбается и говорит: ты говори, говори, я все равно буду делать по-своему. Вот, в принципе, он прав. Это все музыканты должны так делать, они должны улыбаться и все равно делать по-своему. Так, Слайк вот пишет: музыка очень даже неплоха. Вокал не так впечатлил, а вот слова однозначно сплошные попсовые штампы. Ну, может быть, все-таки, как тебе сказать, когда ты общаешься, волчьей стаи начинаешь по-любому выть, да? Вот, поэтому, ну и как бы Эдик, он все-таки в более, как, не знаю, как правильно назвать-то, московских медийных кругах крутится и... Неудивительно, что в творчестве появляются штампы. Вот, ладно. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Дима Сичкарев со своими кораблями. Давно у нас крутятся его песни в ротации. Вот это почему-то нет. Но вот я, кстати, не помню почему. А давайте вместе послушаем. Итак, Дмитрий Сичкарев, город Томск, издалека он у нас. Вот, трек называется «Корабли». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте.

Итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 21.38 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Только что у нас отзвучал Дима Сичкарев, город Томск, со своими кораблями. И вот я сейчас послушал и понял, почему он еще не в ротации. Вот, Димка, если ты слышишь меня сейчас или будешь слушать запись, вот прям большая просьба, сведи ее хорошо. Прям классная песняга, но прям очень много пустот, незаполненных мест в аранжировке, в сведении. И вот поэтому только она не в ротации. Очень выпадает очень. А так здорово, конечно. Так, ладно, читаю комментарии. Леха вот пишет к вопросу о штампах и корабли, и пьяный музыкант. Я в наушниках слушаю очень приятный звук у песни. Антоха пишет: неплохо. Ванька пишет: хороший медлячок. Юра пишет: несмотря на легкие шероховатости, корабли звучат очень искренне. Никитос вот пишет: не сведенка. Да, соглашусь. Славик вот написал: текст однозначно понравился. И содержанием, и структурой — мой респект. Еще отмечу, интересное сведение гитар и звучание необычное в совокупности получилось. И мелодия балакивает в тему. Там на самом деле не сведение интересное, а запись интересная гитары. Вот. А сведение практически там, ну, мало поработали. Так, Стрела Морфея пишет: любовная лирика с блюзовой ноткой, ну что-то чижа чуть напомнила, ритм хороший и вокал хороший. Так, Ромыч пишет: ни хрена не понял текста, о чем это, каким водопадом, корабли и тому подобное. Но, как ни странно, мне скорее понравилось. Что-то в этом есть, слушать приятно, зачетно. Так, ну и все. Ну и все. Как бы больше комментариев нет, но я как бы откомментировал, да, Дим, если есть у тебя возможность, доведи до ума песню и прям сразу в ротацию. Классная вещь, хорошая. Едем дальше. Далее у нас группа «Каспий». Так, сейчас посмотрю, откуда они у нас. Так, город Москва. Во, у них даже с аккордами. Вот меня это всегда радует. Ну, на самом деле, что, молодцы. Даже аккорды прописали. Сейчас буду слушать и подыгрывать. Вот, так, трек называется «Новая жизнь». Достаточно интересное такое звучание у ребят получилось в совокупности. Там тоже не без огрех, я уже просто его слушаю. Ну, давайте, короче, слушаем, вот, а потом потрындим, поехали.

А итак, друзья, 21:44 на моих зеленых системных. Молодцы, кто досидел, дотерпел, кто еще здесь. Только что была группа «Каспий», «Новая жизнь», значит, называется трек. Вот, ну и давайте, наверное, зачитаю комментарии, потом расскажу свое мнение об этой песне. Так, Ванька вот пишет: опять нога задергалась, не могу оценить качество записи, но я буду голосовать за эту песню. Слайк с Лехой пишут: регействуем. Анатолик: человек, займись уже женой, иди своей. Пишет Агутин: фиат пицца. Не знаю, у нас с моей женой прям первая это была Хоттабыч, кто поет-то, господи, бумбокс. Вот, прям первое сравнение в голове. Так, Антоха пишет: неплохо, но мне не очень. Твою мать, что-то нажал, у меня страничка вся улетела. Так, сейчас, вернемся. Штурман. Так. Вот же мы, вернулись. Вот, неплохо, но мне не очень такая структура песни. А что тебе структура не понравилась? По-моему, она не занудная. Она вот, она чем хороша, там есть и начало, и кода, как говорится, и взрыв, и все, что только можно. По-моему, здорово получилось. Так, Леха пишет тоже: интересная песня. Стрела Морфея пишет: вот это интересно, эмоционально зацепило, в оригинальности не откажешь. Зеленый: здорово, здорово тебе, дружище. Вот, ну и все, комментарии как бы кончились по треку. Расскажу от себя. Мне, в принципе, песняга вкатила, очень здорово. Единственное, вот там есть один нюанс. Когда вокалист уходит в припеве на высокие ноты, а там вот сзади какая-то вот погремушка, какой-то клавесин брякает. И вот у них там частотки совпадают с вокалом, и получается такая манная кашица вот именно в этих моментах. Ребят, если еще в пластике не отпечатали, советую вот этот момент как-то переслушать и порезать частоту у клавесина, а то, может, и вообще его на что-нибудь заменить. А так, в принципе, здорово. Мне понравилось. Вот, ладно, едем. А ты звук не убирай. Я же говорю, мы тебе будем кричать: Толик, давай. Толик, давай. Вот, ну и чего, едем дальше. Слайк вот пишет: трансляция начала обрываться. Не знаю, Слав, у меня вот вроде пока смотрю без обрывов. Все, мы перешли на другую программу вещания. Вот она вроде стабильно держит коннект. Скорее всего, у тебя буфер переполнился. Если ты с сайта слушаешь, обнови страничку просто. Так, далее наш недавний именинник Юра Арцизов. Вот, Юрка, еще раз тебя поздравляю с твоей днюхой. Ты молодец. Вот, так держать. Желаю тебе творческих успехов много-много. Вот, и была у нас выбрана на эфир другая песня. Короче, ссылку я скину на ту песню, которая была выбрана. Вот, а когда мы днем сегодня с Юркой списались, выяснилось, что эта песня, оказывается, уже когда-то звучала в другой нашей славно забытой программе. Вот, и она победила там тогда. Вот, Юр, конечно же, я завтра прямо и утром перенесу в ротацию. Просто небезызвестный напарник, но он как бы прошляпил этот момент. Вот, не будем... О таких людях лучше никак или плохо. Вот, поэтому как бы мы ставим в эфир другую песню, но ссылка будет на ту песню, которая была запланирована. Вот, и Юрка посчитал, что в такой валентиновский день вот эта песняга будет самое оно. А итак, Юра Арцизов, «Москва, любовью надо заниматься», называется трек. Поехали, ставим, слушаем.

0: просто так любовью надо заниматься. Любовь — это ж не просто так, любовью надо заниматься.
1: А итак, друзья, к чему я вас всех призываю? Да, давайте уже, семейство М17, идите уже, включите себе еще раз Юру Арцизона на повтор. И давайте, размножайтесь, гущины, вам надо это. Так, ладно, что там у нас написал народ? Леха вот пишет: под словами из песни «Подписываюсь». Антох пишет: неплохо, улыбнул даже. Славик пишет: хорошо, что еще добавить. Юрий, как всегда, молодец. Боб Иванович, это вот, кстати, вот этот человек, давайте все вот сейчас зайдите к нему на стенку и накидайте в него тухлых помидоров. Вот именно он виновник того самого синего эфира, когда не были объявлены победители, когда я опоздал на 20 минут. Вот, короче, у него сын-то родился. Вот. Привет, Вовка пишет, он: меланхолии навеяла грусть. Именно в этот день, 14 февраля 1779 года, папуаса сожрали кука. С тех самых пор слово «кук» переводится с английского как «готовка». Ну, не соглашусь, не соглашусь. Так, что там далее у нас? Стрела Морфея пишет: двойственное впечатление, очень интересный текст, бодренько, поучительно, имеет место быть. Никитка спрашивает: спецом в нос вокал? Это не в нос, это просто тембр голоса у Юрки такой. Ну и немножечко шипящая запись, поэтому складывается впечатление. Так, Ванька пишет, вот: слова могут разойтись на цитаты. Ну и в принципе все. Вот, ну здорово, что, Юр, грузи давай его на сайт, дабы завтра, когда буду размещать запись эфира, чтобы у меня там ссылочка правильная была на твою песнягу. Вот, едем дальше. Помните ли, как раз вот вспомнили синий эфир, и, по-моему, в конце этого синего эфира я включал вам «Минуты». Песенка была. Была песенка «Минуты», Фомина «Неделя» группа. И вот получилось чего? Вовка Иванов, ну, лидер, вокалист этой группы, услышал. Говорит: блин, Зухер, а шо ж она в таком говеном качестве у вас там лежит? То есть он когда-то загрузил. Мы все прям расчувствовались по этой песняге. Вот, и он забыл про это дело. А тут он мне прям отписался и говорит: давай, вот я тебе в нормальном качестве. Я говорю: давай, грузи. Вот он загрузил, я трек заменил. И попутно он закинул еще два трека. Вот я выбрал один из них. Давно Фоминой неделю у нас очень давно не было, наверное, лет 5. Ни в каких программах. Поэтому сейчас слушаем именно их. Группа Фомина «Неделя». Так, сейчас ссылочку скопирую. Песенка называется «Дорожная 2». Вот, Москва, Питер, я так и не смог разобраться, если честно. Но вот дислокация указана — Москва. Вот, поэтому ставим, слушаем, поехали. Комментировать не забываем.
2: Сбились птицы с пути по пустой мостовой. Я иду к тебе домой, больше некуда идти. Я иду к тебе домой, больше некуда идти. День прошел уже давно,

Вот. Вот, это вот прям качество гораздо получше того, что было. Так, ну и что народ пишет? Ромка пишет, вот забираю себе офигенную смесь чижа. Далее, Ванька пишет, класс, похоже, голосую за две песни. Юр пишет, мне отдаленно напомнило чижа, тем и порадовало, такие вещи очень люблю. Кстати, вот я завидую всегда людям, которые могут сделать вот такие легкие, непринужденные, безинструментальные, ну, скажем так, акустику писать, да. Вот на самом деле это талант нужен, прям вот такой хороший талантище. Именно выдержать все, ничего лишнего, ничего громкого, и все равно получается здорово. Завидую. Так, Стрела Морфея пишет, баянчик интересный, и снова чиж, неплохо в определенном настроении послушать можно очень даже. Хорошо сделано, отличный баланс вокала и музыки, очень хорошо дополняют друг друга, не напряжно и спокойно. Так, Славик пишет, хорошая песенка, хоть тоже есть уклон в сторону шансончика, но вообще это не нервировало, и гармошка чудесненькая, и вокал. Так, Леха пишет, песня понравилась, что-то в ней есть, и усё, больше никто ничего не написал, ну, как бы, однозначно от меня галочка тоже будет, здорово сделано, и мы когда общались с Володей, он сказал, что вот эта бомбардировка у нас была, какая по счету-то, 9-я, по-моему, да, вот где они диск презентовали, там больше половины треков он как раз занимался сведением. Вот. А, это же я не в синий эфир, это я насинячился под конец прошлой бомбардировки, да, и вот включил Фомину неделю, которая крутилась у нас, потому что Фомина неделя, которая была в том сборнике, меня очень не впечатлила. Я как бы, ну, рассчитывал услышать вот именно то, что мы сейчас услышали, а услышал совсем другое. Ладно, не будем о грустном, едем дальше. Далее расскажу. Короче, сейчас вот открыл страничку этой песни, которая сейчас прозвучит. Данил Блест. Это у нас Питер. Вот, и мне, я вот посмотрел, аж на в 2013 году эта песняга очень понравилась. И вот я сам написал, что хотел забрать в ротацию, жду пересведенку. Вот, и сам человек Блест согласен, что это черная работа, все пересводить. И так он и не загрузил новый вариант. Я надеюсь, что все-таки он занимается творчеством. Я взял эту песню в сегодняшнюю программу, чтобы его подстегнуть. Вы сейчас поймете, достаточно прям, мне кажется, это будет отличный финал сегодняшнего эфира. Интересная вещь получилась. Она прям вот боевик, но, конечно, недоработана в плане звука. Короче, давайте ставим, слушаем. Данил Блест, «Звездная ночь» называется трек. Поехали.

Вот же оно в чем дело-то, ё-моё, Юрка. Вот ты мне глаза-то раскрыл. А я еще, понимаешь, я послушал, и мне показалось, что я ее уже слышал. А это, наверное, группа «Фильм», действительно. Слушай, надо... Я обязательно это дело прозондирую. Вот, и я сейчас себе прям поставлю. Да-да-да-да-да-да-да. Слушай, мне вот тоже... Вот теперь мне тоже начало казаться, что группа «Фильм» поет эту песню. Так, сейчас я себе в тетрадочку запишу. «Фильм», «Ночь» и знак вопроса вот так поставлю, дабы проверить. Так, Леха вот пишет: «Неплохая дорожная песня». И вот оно пошло. Ромка пишет: «В ротации вроде другая версия». Юра пишет: «Впервые эту песню услышал у группы «Фильм», а он, оказывается, «Откуда ноги растут». Классная вещь. Так, «Стрела Морфея» пишут: «Кажется, или немного приглушенный вокал за музыкой. Композиционно интересно, но ощущение, что на первом месте музыка». Да там вообще не сведен. Там, ну, скажем так, с треком не поработали. Но этот трек загружен в 2013 году. Просто я вот сейчас, ну как... сейчас же идет большой разбор, и я смотрю, как жюри поголосовало. Сам треки отслушиваю. И вот добрался до этого трека, щелкнул по нему, меня качнуло, но было такое вот впечатление, что где-то я уже. И вот теперь меня Юрка именно толкнул туда, куда надо. Я переслушаю обязательно «Фильм», «Ночь», и может быть, даже так оно и есть. И тогда надо вопрос задать группе «Фильм». Так, Слайк пишет: «Слова нормальные, вокальное исполнение соответствует, а вот с аранжировкой и звучанием что-то не то. Но раз им так нравится...» Ну, опять же говорю, это не сведенка. Так, Антоха пишет: «Неплохо, как фон пойдет в таком виде». Так, какого хрена они у меня в плеере есть? Ну, в плеере они у тебя просто добавлены, наверное, как трек в плейлист. Так, Ванька пишет: «Действительно, очень хорошая песня, в машине слушать прям лучше некуда». Да, вот, вот Слайк кинул этот клип. Ну-ка, сейчас я, дайте-ка я прям послушаю. 2 секунды потерпеть. Да, но они ее изменили, конечно. Но не сильно. Все, вот теперь я понял, откуда ноги растут. Да, действительно, группа «Фильм». Как раз они у нас с этим треком, они у нас как-то тут даже и, по-моему, звучали. Вот, все, теперь я разобрался. Теперь у меня все встало на свои места. Вот, так чья песня-то, спрашивает Стрела Морфея. Не знаю, теперь надо группе «Фильм» задать этот вопрос. Надо задать группе «Фильм» этот вопрос, потому что мне теперь тоже интересно. Ну, надеюсь, они знают... Что это не их песня. Да? Надеюсь, они знают это. Так, ну смотрите, давайте мы сделаем по-другому. Питер. Ну, скажем так, Данил Блэст загрузил этот трек 13 марта 2013 года, а группа «Фильм» у нас появилась, ну, наверное, месяца 2-3 назад. Так что пока первенство на стороне Данила. А может быть, это та группа трансформировалась в группу «Фильм», но я просто об этом не знал. Короче, тут много может быть версий, что гадать, надо спросить. Вот, ладно. Друзья, всем счастливо. Еще раз поздравляю всех именинников с днюхами. Ребят, не болейте, пусть все у вас будет хорошо. Завтра на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка, ставьте галочки, все по-честному, и как бы будем жить дальше. По поводу без воды, не знаю, Костик еще ничего мне не писал. Так, сейчас я погляжу в эфирном чате Зухера, он обычно туда выкладывает. Нет, ничего не появилось, вполне возможно, что завтра без воды не будет, но может быть и будет. Вот, поэтому как бы... Кому интересно, послухивайте в 9 часов. Если появимся, значит, все хорошо. Вот. Ну и все, друзья. Всем пока, всем счастливо. Любите друг друга, не болейте. Услышимся или завтра, или
И все, друзья, всем пока, всем счастливо. Любите друг друга, не болейте. Услышимся или завтра, или в следующий вторник в рамках программы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Мы словно бы пользовались одной колодой карт. Сразу ведь чувствуется, когда перед тобой человек, самые заветные двери приоткрывший чуть шире остальных. Таким человеком был Джимми Пейдж, сказал это Роберт Плант. А группа эта, кто еще не понял, Led Zeppelin. В 1968 году, после распада Yardbirds, права на название остались у Джимми. Он начал набирать новый состав. Джон Пол Джонс на басу и клавах. По совету Планта решили обратиться к Дону Бонему. А он у Кокера думал поработать. Но после очень настойчивых реляций Джимми и Роберта, Бонем согласился, и получилась одна из величайших групп мира. Слушаем.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
3: Нет формата.

0: И все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, приветствую всем. Танюха вот сегодня даже не опоздала. Молодец. Молодец, красавица, умница.
2: Вот, ну что, добрый вечер, дорогие друзья. И я с вами поздороваюсь.
1: Да, сегодня с вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Вот, и сегодня у нас отбор от Нижегородской области. Вот, здорово, Димон II. Димон II у меня, Панфилов, нарисовался.
2: Да, постоянный слушатель. Кстати, Захар, уже, мне кажется, давно пора нашим постоянным слушателям, которые из программы в программу постоянно ослушивают новые группы, да, пишут комментарии, активно действуют и активно участвуют в жизни форматного радио, пора для них какие-то призы учредить, наверное.
1: А у меня, знаешь как, накопилось уже большое количество подписанных дисков. Вот, и я думаю, наверное, скоро мы начнем ими барыжить. Ну, не барыжить, а как эти, сеятели.
2: Рассылать, рассеивать.
1: Раскидывать, да, будем. А Димке это, а Танюхе это. Вот. Короче, сегодня у нас очередной отбор на мото «Малоярославец». Сегодня у нас Нижегородская область. И заведомо Нижегородская область оставила у меня такой вот, ну, неизгладимый, гадостный осадок на душе. Ну, очень гадостный. То есть, ну, в принципе, в свое время так относились тульские музыканты к фестивалю и вообще ко всему отбору. Вот, и вот в этом году показался Нижний Новгород очень, как это называется,
2: некрасиво.
1: Некрасиво. То есть, ну, в принципе, вроде как им и не надо. Вроде как им и не надо, то есть мы должны тратить время, находить время, а им вроде как и не очень. Вот, поэтому хочу отметить группу. Давайте я вот просто скажу спасибо вам, ребят, Dream Slave, спасибо Анакрилу, спасибо Космокэтсам, спасибо Сканахам. Вот, ребята грамотные, их в школе учили не только курить учебник литературы и заворачивать в него махорку, еще они умеют читать. Вот, надеюсь, что музыкальная составляющая будет такая же. Все остальные как-то отнеслись вообще похуистически. Для кого пишутся правила, для чего это делается, непонятно. Говорю сразу, если вот кто не прозвучит сегодня, то только по вашей вине, потому что, ну, я что смог, я нашел, но дальше рыться в дебрях мне уже было просто некогда, письма никто не написал, ну, кроме вышеперечисленных групп, да, поэтому, кто не прозвучит, ребят, виноваты сами, все были предупреждены, поэтому давайте я так вот выматерюсь, сегодня будет первый мат в эфире, если вам не надо, то мне оно нахуй точно не нужно. Вот, ну и все, прекращаем ругаться, давайте выходить все-таки на позитив.
2: Вот.
1: Сегодня у нас очередная майская гроза в Тульлине, в славном городе, отхуячила. Очень так свежо, бодренько. И я сижу сейчас вот в одних трусах, мне запипизично, такой свежий охуенный воздух и большая кружка чая, и я, в принципе, готов проводить отбор на Нижний Новгород. Коняшка, у тебя как?
2: Ну, у меня как? Я сегодня вернулся с работы, у нас дождя не было, грозы не было, тучи хмурились, но приехал домой в целости и сохранности, все нормально, все хорошо. А вот. Ну и, соответственно, сейчас параллельно вот за моей спиной идет футбольный матч на Кубок России, полуфинал, Кубань дерет коней, ЦСКА 1-0, вот, и я параллельно тут и по эфирному чату шарюсь, и футбол смотрю, в общем, весело мне. Вот, друзья, и я что еще хотел сказать, у нас такая традиция, что в программах 5+1 мы начинаем программу с победителей прошлого эфира. Ну, так как отборы на Мото-Малоярославец не имеют как бы победителей пока мест, да, мы с Захаром договорились, если будут какие-то достойные группы из предыдущего отбора, да, которые понравятся и мне, и ему, мы их будем ставить в следующей программе повторно, ну, чтобы дать
1: вместо голосовалки,
2: вот,
1: да,
2: то есть, да, знаешь, вместо голосовалки дать какой-то задел и ориентир другому городу, чтобы, ну, понять, что нравится диджеям, что нравится слушателям, да, и вот, ну, как бы, какая музыка предваряет их выступление из другого города. И вот мы с Захаром посвящались перед эфиром и решили выбрать для сегодняшней программы две песни от Туликов, две песни, которые, одна из которых понравилась мне, другая понравилась Зухеру.
1: Мне, ну, на самом деле, понравились обе, но я оставил приоритет все-таки мастодонтам тульским, потому что я реально на протяжении всей недели после вот прошлого отбора я ее пою. Мои домашние меня уже проклинают, но я без зазрения совести просто выношу всем мозг этой песни. Я ее сам хожу и пою. Вот, второй исполнитель. Да давай уже называть своими именами. Это Деникин Спирт с Ямой и Гришин с Луной. Вот, поэтому мы решили с коняшкой так вот их просто априори, мы даже не сговаривались, то есть вот как бы мнения сошлись, поэтому мы с них начнем эфир и дальше уже двинемся по земле Нижнего Новгорода.
2: Ну что, поехали, друзья, первым прозвучат Деникин Спирт, мастодонты, динозавры тульского панк-рока, и вторыми молодая, ну от этого не менее интересная команда Гришин с композицией
1: «Луна». Кстати, про этот проскакивают такие комментарии у нас на неформатке, ой, да что вы, да неформатка говнела, да ребят, господи, мне понравилось, если мне понравилось, значит, я думаю, ну еще как минимум миллион человек на планете Земля есть, которым тоже это понравилось, поэтому, как бы любая музыка хороша, если она хорошая. Ладно, Деникин Спирт и Гришин с Луной, поехали.

0: А итак, друзья, добрый вечер, 21.15 на наших зеленых системных, с вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка, и вовсю у нас идет отбор от Нижегородской области на фестиваль мото «Малый Ярославец». Только что у нас отзвучали две песни из тульского отбора, но мы с коняшкой выбрали то, что нам обоим понравилось, и решили их так вот нон-стопчиком. Кстати, хочу напомнить, завтра, по-моему, да?
1: Да, завтра.
0: Завтра в Стечкине группа Гришин. Ну и там на самом деле много всяких групп будет. По-моему, и Борзов приедет, и все такое прочее, не знаю. Вот, но группа Гришин там точно будет. Я обязательно схожу, обязательно послушаю. Вот, кто хочет, подтягивайтесь. Там встретимся за столиком, побухаем. Вот, хочу сказать здравствуйте всем тем, кто к нам только что подключился. Вот, персонально здравствуйте всем тем, кто пишет. Вот, здорово, Леночкин нарисовал зеленый, приехал, приветище, дружище. Вика, здравствуй. Кто там у нас еще? Костюха вот нарисовался. И, конечно же, Ванька, здоровый тебе. Здорово тебе, пишет. Вот почему-то, слушая песню про Луну, вспомнил, как в 90-х играл в панк-группе Некрокувалда. Там была такая песня: «Однажды с попадьей бухали мы коньяк». Дальше зачитывать не буду. Вот, Вань, ну, видимо, я не знаю, у тебя лирика вся в голове связана с попадьей. Кстати, моя жена тебе привет передавала, сказала, что фотка у тебя уродская. На скайпе меняй аватарку. Лучше повесь пончо. Там ты на человека похож. Вот, ладно. Давайте уже все-таки двигаться по Нижнему Новгороду.
1: Ну и, кстати, Захар, перебью. Тут Костя написал, твою дивизию припоздал, что было интересно. Костя, ничего ты не пропустил, по большому счету, поскольку
0: только начали.
1: Предварили эфир две тульские группы, две тульские песни, которые понравились, ну, мне и Захару. Это наше мнение ни на что не влияет, по большому счету, да?
0: Это треки из прошлого отбора, да, эти треки точно попадут в ротацию, то есть я еще тогда пообещал. Вот, ну, просто раньше мы каждую неделю включали тех, кто победил на прошлой неделе, а сейчас голосование длинное, поэтому мы решили просто выбирать коллегиально, кто нам понравился просто из прошлых эфиров, и начинать ими следующий отбор. Вот, сегодня отбор у нас от Нижнего Новгорода. Я уже говорил, что Нижегородская область самая печальная, потому что им насрать. Им насрать. Вот. Ну и мы решили, что раз им насрать, значит и нам как бы тоже. Вот. Что нашли, сами вот визуально увидели, поставим обязательно. Кто выполнил все требования, молодцы. Я их в самом начале программы похвалил. Вот. И мы про них подробнее расскажем, про них зачитаем пресс-релизы, все как положено. А все остальные, извините. И вот сейчас у нас первая группа из всех остальных. Давай, конечно.
1: Ну, эта группа называется In New From Old, композиция Fake. Ну и, насколько я понимаю, ребята играют панк-рок.
0: Все, что мы о них можем сказать, потому что как бы им было насрать. Поэтому давайте ставим, слушаем, поехали.

0: А итак, друзья, 21-22 только что у нас отзвучали, господи, дай бог памяти, как их
1: выбрать. In New From Old.
0: Вот, трек назывался Fake. Вот, нарисовался у нас представитель группы, как его зовут-то, господи, Костюха, да, по-моему?
1: Нет, да. Алексей.
0: Алексей, сори, сори, вот, пишет, что каемся, засранцы. Ребят, ну, теперь уже поздняк каяться, вот, как бы остались... Не огульный. Вот, ладно, что там у нас написал народ в эфирном чате? Да, давайте, кстати, оговорим сразу, как с нами можно связываться. Во-первых, у нас есть Аська 96475. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать, кто пользуется агентом. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь на него. Тема заведена, общаемся в комментариях. Вот как-то так. Давайте зачитаем комментарии вот по отыгравшему треку. Танюх вот пищит. Музыка, я так понял, охеренно. Вокал на припеве радует. Куплеты можно доработать. В целом порадовало. Оригинально. Вот. Далее, что у нас вот? Вика пишет. Тексты модных рэперов. Музыка корноподобная, нельзя так сочетать. Вы меня простите, но очень не мое. Ну и, в принципе, наверное...
1: Ну, почему нет? Там вот. Пишет, похоже на Люмен альбом без консервантов. И Костя пишет, наверное, хорошо, будь на иностранном языке, вообще класс. Димка отписался из Воронежа, вообще мимо пролетело, вроде весело, но не зацепило.
0: Так, пишет, пропали. Пишет, пропали. Кто пропали? Мы пропали. Да вроде нет. Вот у меня...
1: Да вроде нет, вроде мы здесь.
0: У меня таймер тикает, все хорошо. Это, наверное, у зеленого буфер переполнился. Вот, друзья, кто слушает сайта, бывает, что у вас просто заполняется буфер. Пользуйтесь проигрывателем нашим неформатным или радиоцентом, если вы на мобильных устройствах. Там все ровненько. Я, кстати, круглые сутки так и слушаю. Так, вот, Вадимка написал, напомнила Джейн Эйр. Вот название знакомое, Jane Eyre,
1: Ну, альтернатива.
0: А вспомнить визуально группу не могу, и слухабельно тем более.
1: Ладно, далее. Господь Бог с ними, с Jane Eyre'ами, да, Захар, что ты думаешь по поводу группы сам?
0: Ну, скажем так, я ее не буду, наверное, комментировать, потому что вообще не мое. То есть, ну, для меня это как бы... Ну, я такую музыку не слушаю, я ее не понимаю, поэтому я ее не буду никак комментировать, дабы ребят зря не обидеть. Вот, поэтому, скажем так, я просто без слов.
1: Ну, давай тогда я, наверное, скажу. Я думаю, что здесь гораздо больше альтернативы, чем панка. И я думаю, опять же, что если было бы больше панка и меньше альтернативы, было бы слушабельнее и вкуснее. Сам не люблю альтернативу, об этом говорю практически в каждом эфире. И вот, ребят, извините, конечно, да, я скажу прямо. Если бы это был не отбор на Малый Ярославец, а просто обычная программа 5 плюс 1, вы бы туда не попали. Такую музыку я не отбираю. Но что хочу сказать хорошего, что такая музыка сейчас среди молодежи популярна. Это действительно интересно для молодых людей. И, ну, в принципе, сыграно было ровно, сыграно было четко, спето было исполнено тоже хорошо. Плюс от меня не будет, поскольку я такую музыку не люблю. Но, по крайней мере, это вот то, что прозвучало, этот трек, да, он вполне приемлемый, он вполне достойный. И даже
0: не вызывает отвращения, это уже огромный плюс.
1: Нормальная работа, хорошая нормальная работа, у которой, скорее всего, много поклонников, да, но, к сожалению, это не нравится ни мне, ни Захару.
0: Но это ни на что не влияет вообще.
1: Да,
0: это сугубо наше мнение. Не
1: влияет, мы тут просто как бы комментаторы. Как народ проголосует, так все и будет.
0: Вот, ну и поехали дальше. Дальше у нас Крик Н со своими тёлками.
1: Ну, в принципе, объявлять тоже ничего не будем.
0: Потому что нечего. Потому что ни писем, ни подтверждений, ни хера. Я вообще случайно увидел, что они на сайте. Могли и не прозвучать. Кстати, друзья, кто сегодня не прозвучит, виноваты сами. Вот, Гог, здорово. Крик Н, Нижний Новгород, тёлки, поехали, ставим, слушаем.

0: Слушай, коняшка, у меня вот закрадывается такое ощущение, что уже эта песня звучала на неформатке.
1: Что-то я не помню такого.
0: Мне кажется, в какой-то из программ она звучала у нас, потому что вот несчастный чувак, который хоть с какой-нибудь тёлкой, по ходу дела даже резиновая бы потянула, вот мне почему-то отложилось это в голове. Или была какая-то подобная песня, вот честно. Но мне кажется, звучала она.
1: Нет.
0: Крик Н, ну-ка, давайте, кто там висит у нас в чате из Крик
1: Н? Я бы запомнил, Захар, если бы звучало в 5 плюс 1, точно их не было. Возможно, ты перепутал с Сарой Джессикой Паркер или с какой-то еще группой, да?
0: Ну, может, похожая песня, да, просто. Вот, смотрите, пишет у нас, так, кто у нас? Ленка вот пишет: весело, с какой-нибудь тёлкой, не исключено, что завтра буду напевать этот чудесный текст. Лен.
1: И тут от Вики.
0: Как минимум
1: странно. Противоположный.
0: Вот, какие грязные тексты сегодня. Ну, Вик, они, как тебе сказать, тексты весенние. Вполне на
1: весеннее обострение.
0: Да, наполнены смыслом. Сперматоксикоз у половины российской молодежи. Да и не только российской, я думаю. Вот, поэтому как-то так. Так, Костюха пишет: с какой-нибудь не надо, Таиланд тому про...
1: Ну, это хвани.
0: Ну, тут как повезет, некоторым же везет. Вот. Так, Вадимка пишет: сначала подумал, очень похоже на танцы минус, но припев огонь, заебись. Так.
1: Из Воронежа комментарии.
0: Из Воронежа, так, Димка, да, у нас пишет: первый раз слышал, и мне не очень понравилось. Прикольный текст, весело и спето просто отлично, но мимо. Вот так вот. Так, Гога. А, Гога просто нас конструктивно хвалит. Спасибо тебе, дружище. Теперь в тебя тоже камни начнут кидать, раз ты нас защищаешь.
1: Ну вот и от Лены тоже комментарий такой вдогонку: подобные треки заполняют пустоты мозга очень даже лихо.
0: Ну и главное, чтобы пустот в мозге было поменьше.
1: Захар, ты молчишь, я так понимаю, что тебе сказать нечего.
0: Да, в принципе, ну что, ну ты же знаешь мои вкусы. Ну, я просто не хочу портить такое общее настроение. Я его не буду портить.
1: Ну ладно, молчи тогда, я скажу. Да. Я не боюсь ничего испортить. Друзья мои, я все-таки и сам панк-рок играю, и на панке собаку съел, и очень много панковских групп по всей России отбираю в 5 плюс 1. Что хочу сказать. Задорно, весело, но прошло мимо. Тема сисек не раскрыта, это однозначно, да. Вот такую тему можно было бы, конечно, бы развить, да. Тут очень сразу прослеживается, ну, скажем так, недостаточная работа над текстом, над материалом. Можно было бы выразить гораздо более выразительно, уж простите, социологию, за каламбур, да. И, ну, конечно же, песня, ну... Она стандартная вот в музыкальном плане для панка, да, таких песен очень много, таких групп очень много, сыграно неплохо, сыграно хорошо, есть драйв, вокалист молодец, да, спето хорошо, с подачей, с нормальной, да, но вот мне кажется, что в первую очередь материал подкачал, то есть можно было бы, конечно, эту тему раскрыть гораздо более сильно. Вот. Это мое мнение, опять же, на истину не претендую, но в свой плейлист бы не добавил и за этот трек голосовать не буду. Потому что, ну, блин, были в Калуге, вот в калужском отборе, как минимум две группы панковских, которые играют гораздо интереснее. Те же самые «Диагноз 27» и «Митя Кумаркин» и «Лоботрясы». Вот, если будет время, желание, возможность, да, переслушать калужский отбор, и вот эти две группы послушайте. Ребята играют, ну, не скажу, что гораздо лучше вас, да, в музыкальном плане, ну, почти равны. Но именно в плане материала, да, в плане именно подачи.
0: Дим,
1: ну,
0: мне кажется, ты уже навязываешь. Предвзятое мнение. В принципе, ну, они так слышат свой материал, и им так нравится самим. Просто другое дело, что мы с тобой уже два старпера ебнутых, и нас, в принципе, уже самих пора на мыльную гору вывозить. И нам не до тёлок с тобой, потому что мы люди
1: женатые,
0: да. И нас просто перестали кайфовать такие вещи. А мне кажется, по сравнению с одной группой из Тулы, которую мы с тобой недавно плевались, я не буду говорить вслух, да, ну, земля и небо, скажем так.
1: Ну, да? Давай не будем сравнивать с землей и небом, да, с группой Стулы. Я все-таки всегда сравниваю с самыми лучшими, да. То есть, если мне нравится группа, я с ней сравниваю, с ориентиром.
0: Ну,
1: да?
0: А если ты сравниваешь с тем, что тебе нравится, то это получается, что ты навязываешь свое мнение. Ладно, давай, поехали.
1: Ладно, дальше. Хорошо, едем дальше, друзья мои. Я в целом, как бы, подытожу. Очень даже неплохо, но как-то вот, ну, блин, ну не знаю. По крайней мере, мимо меня прошло.
0: Ждем продолжения «Тёлки 2», где будет текст про то, как я уже встретил тёлку. «Тёлки 3», где он всё-таки с ней познакомился. Вот. А «Тёлки 4» уже, как «Ёлки 4», уже засадил и забыл. Вот, едем дальше.
1: Что там у нас на дальше?
0: Тоже
1: не знаю, что сказать про них. ЕЛФ, композиция «Побег», послушаем и откомментируем.

0: А итак, это была группа ЕЛФ, отбор от Нижнего Новгорода. К сожалению, не знаем, кто, откуда, почему. Ни пресс-релиза, ничего не было, поэтому как бы зачитать нам нечего. Давайте зачитаем комментарий. Вот Вадимка пишет: был у них на концерте, даже на двух, грубо говоря, драйвовые ребята. Так, Ленка пишет: тюн вокала очень бы не помешал, ну или просто над попаданием в нотки поработать. Я вообще обычно не докапываюсь до такого, сама лажаю нормально, но в припеве прям очень хочется подтянуть ноты. Смазано впечатление этим. Зеленый пишет: на любителя меня не торкает. Гога вот пишет: припев в стиле плохой хороший полицейский, строчку агрессивно, строчку мягенько. Так, Гога, я не уловил мысли, мне той травы пришли, которую куришь. Так.
1: В двух экземплярах.
0: Так, Костюх пишет: что-то от зверей слышится в припеве, хотелось бы побольше интервальных скачков голосом, а то все на одной ноте. Вот.
1: Ну и в ответ на все комментарии вот
0: сама запись старенькая, Елена, сейчас да. Уже все намного лучше. А хуй ли жо назревает у меня вопрос: а зачем загрузили старенькую-то? Ну надо же было грузить новенькую.
1: И мы бы новенькую включили. Воронеж нарисовал с комментарием: прикольно, Димка пишет, но опять мимо.
0: Но опять
1: весело
0: мимо.
1: Подрыгаться, но под это весело.
0: Ну вот, в принципе, наверное, и все, да?
1: Захар, ты не будешь ничего говорить?
0: Нет, я ничего не... Ну, ты знаешь, когда вот такая музыка, я просто стараюсь ничего не говорить, потому что оно вообще не мое, я не имею права комментировать.
1: Ладно, я скажу, потому что это мое. Друзья мои, ну, блин. Опять же, в плане музыкальной сыгранности, да, в плане музыкальной составляющей неплохо. Вполне неплохо. Я представляю, что на концертах вы колбасите, дай боже. И на концертах это, ну... Моща, кача, блин, и все прочее остальное. То есть это стоит видеть вживую. Я предполагаю, что действительно зрелище хорошее. Рубите нормально. Вот. А в плане вот вокала, Елена тут писала по поводу вокала, да. Я скажу немного по-другому, но с ней соглашусь. Небрежно. Небрежно спето, и ну, над вокалом надо работать. Я не скажу, что спето плохо, да, но есть над чем работать и есть что шлифовать. То есть вот какое-то вот легкое ощущение похуизма со стороны вокалиста, что вокалист, ну как бы, ну мне похуй, блядь, спою как спою, да, особо не старался в этой записи. Ну мне так, по крайней мере, показалось. Если я не прав, кидайте в меня камни.
0: Ванька написал: все дохуя продюсеры и маркетологи у нас, слушатели. Ну, Вань, как бы... Мы же просим, чтобы люди высказывали свое мнение. Я думаю, музыкантам оно интересно, по большому счету-то, потому что... А где еще послушать? Потому что максимум, что ты услышишь у себя в городе, это критику от групп, как называется, конкурентов, да, вот, по крайней мере, в Туле так у нас происходит. То есть,
1: говномет называем.
0: Да, говномет, то есть обливают дерьмом, не важно, какую ты музыку играешь, что ты поешь и играешь, просто обливают дерьмом и все. Просто
1: или наоборот, лиза жопу, когда жопу лижут,
0: да. А тут, да, по крайней мере, музыканты слышат, видят комментарии, которые пишут люди... Непричастные вообще, да. Они со стороны, они отовсюду. И я думаю, это как минимум интересно.
1: И я еще даже больше скажу, Захар, что очень мне нравится, что участники предыдущих отборов, вот в частности калужский отбор, Калугу хочу похвалить, да, они, им интересно, да, они слушают отборы других городов, и они пишут комментарии. Им реально это интересно.
0: И это правильно, и... ребят, я хвалю вас, потому что это действительно молодцы. Потому что...
1: И Захар, извини, перебью. Я даже больше скажу. Вот Калуга меня очень радует, особенно по сравнению с прошлым годом. Она очень радует. И вот воронежского эфира пока не было. Я думаю, что он будет очень скоро.
0: Жду я его прям с нетерпением.
1: Я тоже жду с нетерпением. Но пока уж Тула, прости меня, пожалуйста. Но пока Калуга для меня на первом месте.
0: Ладно, давай, едем дальше. Следом у нас идет группа «Сармат» с песней «Трава». Про них опять сказать нечего, потому как им... похуй.
1: Писты.
0: Да, поехали.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, 21.46 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал, от нас он уже улетел. А итак, с вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка, с вами программа 5+1. И сегодня у нас отбор на мото Малый Ярославец 2015 от Нижегородской области. Только что отзвучала группа «Сармат» с треком «Трава». Вот Ванька написал: «Жена моя после третьей песни прокляла меня и всех вас, оделась и ушла куда-то на улицу». Вот, ну, так тоже бывает. Нас жены тоже не очень понимают. Ну, а что делать? Мы народ больной, поэтому...
1: Вань, надо познакомить твою жену с моей женой, и пусть они по-своему там общаются, нас клянут, а мы с тобой будем пиво пить или что-нибудь покрепче, да, и нам будет
0: заниматься
1: веселее.
0: Алкоёгой. Вот, ладно, давайте перейдем к комментариям. Так, что-то пока не вижу по треку ни хера.
1: Да почему?
0: Не, ну я сверху ползу. Вот, Ленка первая отдала комментарий, что-то, говорит, неожиданное. Почему-то группу Любэ вспомнила. Странно.
1: Ну, мне тоже странно.
0: Мне больше, кстати, любимого твоего Млыгина напомнило почему-то.
1: Любимого в кавычках. Да нет, я бы сказал, знаешь, Захар, коль речь зашла, да, я скажу так, вот мне лично напомнила такая, знаешь, компиляция, среднее что-то между Калиновым мостом и Гариком Скачевым.
0: Ну, по вокалу не до Гарик, по... как по амплитуде не до моста.
1: Ну, в любом случае.
0: Не, ну неплохо. Вот для меня, кстати, первый трек, наверное, за сегодняшний эфир, который, ну, хоть как-то вот подергал за барабанные перепонки.
1: Вот, и сорвал с языка, Захар. Я тоже думал, да, что вот по сравнению с тем, что было до этого, эта песня мне, ну, относительно понравилась. В плейлист я к себе эту песню, наверное, не добавлю, поскольку вторично все-таки, да. Но, тем не менее, приятно было слышать. И от меня галочка за эту песню будет.
0: От меня тоже будет галочка. Не знаю чем, но вот чем-то,
1: чем-то зацепили, все-таки... ребята, зацепили. Да. От меня галочка за эту песню будет.
0: От меня тоже будет галочка. Не знаю чем, но вот чем-то
1: зацепили, ребята, зацепили.
0: Да. Или просто на фоне тех первых

0: Я их вообще никогда не слушаю, особенно когда слышу трек первый раз. Мне текст в голову начинает заливаться, как при медленном интернете. То есть вот если трек понравился, тогда там на второй, на третий раз я начинаю как-то там разбирать слова. Так, напои меня водой. Нет,
1: ну вот, нет, Захар, вы со мной все согласились. Вот и Ленка написала, да, Сукачев, и написал Гога Жабин, напои меня водой. Вот, ну, все-таки действительно, как бы, ну, что-то сукачевское здесь есть. Ну, не спорим.
0: Так, Воронеж вот пишет: мелодия быстро активная, а голос скорее медленный. Не понравилось сочетание, да и текст слабоват, но в отличие от прошлых треков зацепило, и я ее прослушал. Плюсик от меня будет. Вот так вот. Короче, плюсиков насобирала первая песня наконец-то от нижегородского эфира.
1: Ну, с чем мы их и поздравляем.
0: С чем мы их и поздравляем. Дальше у нас группы, которые умеют читать. В школе их учили не только курить учебник русского языка и литературы, еще их учили читать. Вот, поэтому следующие группы, вот просто от них отменяем сразу огромное плюсище за то, что они молодцы. Вот, первая у нас группа будет Dream Slave. Это группа, которая единственная группа, которая отреагировала на первый отбор от Нижнего Новгорода, который не состоялся. Поэтому мы группу Dream Slave перенесли в этот отбор. Вот, и, конечно, я даже скинул
1: релиз.
0: Да.
1: Начинать. Ну, давайте я все-таки познакомлю вас, друзья мои, с этой группой. Сами мы с Захаром с этой группой не знакомы, треки ее до эфира не слушали, и, соответственно, будем знакомиться вместе с вами. Ну, а пока информация. Итак, группа Dream Slave, господи, боже мой, прошу прощения, была образована в 2007 году, то есть 8 лет назад. Она состояла и состоит из студентов и выпускников профессиональных музыкальных учреждений, в личном арсенале участников группы «Большой концертный опыт в России и за рубежом». То есть ребята выступают не только в России, но и в таких странах, как Финляндия, Болгария, Китай, и даже в Китай добрались. Ничего себе. Вот. И в данный момент времени группа...
0: Вот, слушай, от них придется засчитывать большую кучу китайских голосов, да?
1: Ну да. Я заранее вангую, что группа Dream Slave на голосов дофига наберется в Китае. Вот. Ладно, ребята заключали контракт с российским лейблом «Студия Союз». Очень известный лейбл, кстати, очень хороший. Знаменит он тем, что в свое время «Сектор Газа» они продвигали. Вот. Ну и, соответственно, на этом лейбле выйдет в скором времени ближайший альбом от группы Dream Slave. Вот. И также можно сказать о том, что группа очень много и очень часто выступал на всяких всевозможных фестивалях и также является победителем голосования на неформатном радио для участия в Мото Малоярославце 2014. То есть группа...
0: Вот я думаю, откуда название такое знакомое?
1: Вот.
0: Они победили группа, в том году,
1: которая,
0: да,
1: выиграла в прошлом году голосование от Нижнего Новгорода, успешно сыграла на Мото Малоярославце. И в данный момент времени хочет этот успех повторить.
0: И почему-то не подписала Зухеру диск прям там на малой сцене. А я не помню, я их не объявлял. Значит, они не без меня как-то просвистели.
1: Ну, может быть, да. Или, может быть, с кем-то вот сразу после выступления.
0: Может, я какого-то, там, да, может, я какого-то пьяного друга просто в этот момент из костра вынимал. Не знаю, может, отвлекся. Ладно, Dream Slave, Infinity Space. Поехали, ставим, слушаем.

0: 21.57, друзья, на наших зеленых системных. Ленка, вот слово, фразу охрененную нашло. Прям в душу орет. Боже, как он пронзительно. Прям в душу орет. Ну и вступление к песне очень понравилось. Галочку поставлю. Так, это у нас от Ленки коммент. Так, прям вижу, как в сумерках кровососы сосутся на закате. Что сказать приятно, когда приятно плюс. Так, ой, извините, друзья, пожалуйста. Зеленый пишет. Вот как ни странно, и первый плюс от меня. Красиво, блин. Вокал немножко потянул. А что там подтягивать-то, Ромка? Охуенный просто голосина, спета все ровненько, четко.
1: Может быть, не совсем так вывели?
0: Да нет, вообще красота, все, все там хорошо. Не знаю, может, Ромка, у него один наушник, наверное, отошел, не услышал. Так, Димка вот пишет, не по-русски надпись здесь. Не очень понравилось, но спето очень даже неплохо. Розовые сопли, но текст я не понял, и все-таки от меня плюсик. Ну вот, я ставлю тоже плюсик. И текст я не слушаю, поэтому мне, в принципе, насрать, на каком языке они его пели. Но орал прямо в душу. Вот, Ленка, молодец, хорошо подметила. Прям в душу орал. Так, местами не вытягивает, пишет Ромка. Ну, не знаю, я не услышал, где именно.
1: От Константина вопрос, а не точно из Нижнего? Но это я, Костя. Я так понимаю, вот мы сейчас с тобой только буквально недавно друзья добавились. Я понял, что ты из Воронежа, из группы Цикаты. Если я не прав, ты меня поправь. Вот. Я думаю, что ты интересуешься в плане того, что качество записи, да, воронежское. Традиционно на неформатном радио мы хвалим, что в Воронеже очень качественно, очень хорошо.
0: Скажем так, вот два раза у нас был Воронеж, и прям мы всегда были без ума. Ну, посмотрим, что в этом году будет.
1: Нет, Кость, это действительно Нижний Новгород.
0: Это действительно Нижний Новгород, это Dream Slave. Вот Ванька пишет, играли они в субботу днем на Малой Яре в том году. Но я вот почему-то не помню, в субботу днем я еще был на сцене, я даже что-то там объявлял, по-моему. И был трезвый, что самое важное, потому что мне надо было ехать уже потом за рулем. Вот.
1: Но не помню. Сам-то что думаешь?
0: Ну, мне понравилось. Мне понравилось. Вообще хорошо, все красиво. Совсем это, скажем так, не то, что я обычно слушаю, но вот как сделано, мне очень понравилось. Хорошо. Хорошо. Это, конечно, не рок, который я люблю, да, это не ария, которую я не люблю. Но
1: тем
0: это
1: более
0: такой...
1: не Валера Кипелов, мне... злой гений Малый Ярослав.
0: Мне, знаешь, мне почему-то вспомнился Цой с арией Мистера Икса, да, то есть вот мне почему-то, я не знаю, может, я сейчас не прав, ребят, может быть, я не прав. Мне кажется, что это какая-то известная ария, которую ребята спели. Но, скорее всего, я не прав. Но вот это у меня такое ощущение, знаешь, вот сложилось. Да, вот как Цой Мистера Икса спел, и я ее запомнил, я ее слушал. А даже слова знаю, понимаешь? Вот так же история с Dream Slave. Вот, может быть, я сейчас не прав, даже скорее всего я не прав, но вот создается впечатление, что это какая-то прям очень знаменитая вещь, и она очень охуенно сделана. Мне понравилось, от меня плюсик точно будет.
1: Ладно, Захар, теперь я скажу, друзья мои, ну, те, кто слушает 5+1 постоянно, наши постоянные слушатели знают о том, что в эту программу никогда не попадают группы, которые поют не на русском языке, или, по крайней мере, не на славянском. Я имею в виду белорусский, украинский, там, славянский, там, сербский и так далее. Вот. Но мне эта песня очень понравилась, и в первую очередь понравилось за счет вокалиста, да, такая подача, такой сильный голосина, да, как он вытягивает, как он орет, блин, да, как он проникновенно все это исполняет. Мне очень это понравилось, и я действительно рад был бы, хоть меня уже предупреждали перед эфиром, да, что не стоит этого хвалить, но я все-таки скажу, я рад был бы эту группу повторно видеть на фестивале Мото Малой Ярославец. Это мое личное мнение, которое ни на что абсолютно не влияет, но это вот я так вот считаю.
0: Ну молодцы. И поехали дальше.
1: Едем дальше, да.
0: Едем дальше. Дальше у нас группа Анакрил, «Крест на синем».
1: Ну, к сожалению, я это вижу, что когда они грузили свой материал на неформатное радио, о себе они ничего не написали. Я могу единственное, что сказать, что это группа, которая играет тяжелую музыку, судя по всему, металл или хард-рок. Ну, или и то, и другое вместе взятое.
0: Ну, это мы сейчас услышим.
1: Да, сейчас услышим. Анахрил, Крест на Синем, Нижний Новгород. Поехали.
0: Поехали.

0: 22.07 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Что там у нас? Наша Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, добавляйтесь в него, тема заведена, общаемся в комментариях. Сегодня у нас отбор на мото Мало Ярославец 2015 от Нижегородской области. И только что у нас отзвучала группа Анакрил с песней «Крест на синем». Вот, давайте я, наверное, зачитаю комментарии, а потом отдам Димке бразды печаленья.
1: А, ну да, да, да, да, да, да. Мне вот есть что сказать.
0: Ромка написал, вот и второй плюс, но начало чё-то не очень. Вот, Воронеж супротив Тулы пишет, начало очень даже хорошее, текст прикольный, и голос под текст подходит, самое то, мне нравится, среди прозвучавших самое хорошее. Далее, Гога вот пишет, та не металл, но башкой потрясти можно. Вокал на Галанина смахивает. Наверное, да, похож немножечко. Далее, вот Костюх пишет, вначале думал Король и Шут, потом Носков проявляться стал, пока из русских самое то для музыки на двух колесах. Ну и, наверное, все, да?
1: Ну да, получается, да.
0: Все, дальше вот отдаю слова.
1: Ну давай я скажу
0: сам, нашему, да? Самому специальному специалисту, который даже из астрала слушает группы круче, чем мы с Ванькой.
1: Вот, друзья мои, ну от меня галочки не будет однозначно. Я не хочу группу ругать, ребята. Может быть, молодцы во многом, да, но не зацепило меня. И я считаю, что в первую очередь, конечно, из-за исполнения, из-за вокала. Нужна подача, нужен драйв, нужна харизма. Этого всего я здесь не увидел. Монотонно как-то, серо, уныло, тоскливо. И текст вроде неплохой, да, и сыграно хорошо. Но уж хотите бейте меня, хотите кидать меня тухлыми помидорами или камнями, да? Но меня не зацепило именно из-за вокала. Фронтмен должен зажигать, а здесь я этого, ну, не увидел.
0: Простите. Давайте закидаем коняху какахами. Вот, сухими лошадиными.
1: Ну, привозите на Мало Яр. Опять же, я если, ни на что не претендую.
0: Если
1: ни
0: выиграете.
1: На что, и тем более, что как бы сыгран-то неплохо. И спета тоже вот именно в плане вокального мастерства, профессионализма тоже неплохо. Но вот подачи нет. Подачи я не увидел.
0: Вот, так что если выиграете, привозите с собой корзинку сушеных конских
1: и орехов.
0: Орехов, да, и будем в коняшку кидаться. Я тоже парочку метну. За прошлые фестивали отыграюсь.
1: Вот, я, ладно. Я скажу еще раз, что мое мнение ничего не значит абсолютно. Оно обычная галочка, которую я либо поставлю, либо не поставлю. Вот за эту группу ставить не буду. Уж простите.
0: Ну, едем дальше. Космокэтс, корабли. Есть у тебя что-нибудь в твоем архиве на эту группу?
1: Слушай, ну, Захар, я даже не подготовился.
0: Ах ты, как же так ты не подготовился?
1: А вот я слушал эту группу и все, собирался с мыслями, чтобы про них сказать хорошего. Сейчас, подожди, Захар, буквально вот, может быть, пару слов.
0: Ну, и давай я говорилку пока проговорю. Наша Аська 96.4.7.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru туда тоже можно писать. Это для тех, кто пользуется Mail-агентом. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, добавляйтесь в него, тема заведена, общаемся в комментариях.
1: Ну что, отлично, Захар, спасибо большое за поддержку, да, за то, что время занял. Я сейчас все-таки более подробно представлю эту группу, группа Космокэтс, довольно-таки старенькие ребята, которые появились на свет 10 лет назад, в 2005 году. И вот за время существования группы состав и направление музыки существенно менялись. То есть вот, ну, ребята о себе не пишут, от чего и к чему они шли, да, но в данный момент времени они играют классический рок. Ну, судя вот по их информации, склонениями в панк, поп и альтернативный рок. Уже интересно. И панк, и поп-рок, да, и альтернатива. Но в любом случае это будет, по крайней мере, не скучно. Вот. Играли на многих фестивалях. И, в принципе, вот здесь идет впечатление группы, с которыми ребята выступали на одной сцене, я никогда этого не любил и никогда этого делать не буду. То есть я этих групп озвучить не буду, но это глупо, мне кажется, да? Козырять и какими-то именами с кем-то выступали на сцене. Да господи, боже мой, ребята, будьте самими собой и цените себя. Вот, чтоб меня уже проперло.
0: Что-то вас понесло, да?
1: Да, Иннокентий. Остап Бендера несло. Так вот, друзья мои, группа, которая называется «Космокэтс», композиция «Корабли», группа, которая уже на сцене, не только нижегородской, но и общероссийской, больше 10 лет, слушаем внимательно.

0: Ой, я грохнулся, осень, в сибирскую осень. Ну, в принципе, наверное, даже...
1: Хорошо.
0: Неплохо. Ну, скажем так, вот общая картина мне, наверное, больше понравилась, чем не понравилась. Даже так я поулыбался.
1: Блин, ты видел комментарий последний, Костя?
0: Нет, я вот...
1: Костя, вообще замечательный комментарий. Я сейчас его зачитаю, да, и, наверное, под ним подпишусь. Не знаю даже, что сказать. Вроде все на месте, а где-то пустота в башке.
0: Да! Да! Да! Вот как-то так. Так, вот, пишет Гога, эти ребята больше подойдут для авиакосмошоу в Королеве, например. Ну, наши космонавты учудили. Они, кстати, выцарапали обратно этот... Что они там...
1: Я не слышал. Там самый цимус в том, что там было Знамя Победы, блин.
0: Вот, а они пульнули его, короче, я так понял, в открытый космос отправили нахер.
1: Представляешь, лет через так миллион пятьсот, блин, найдут инопланетяне это знамя и, блин, а что такое? Что за знамя?
0: Что за знамя?
1: А нас уже давно нет, блин.
0: Что там, кошки, наверное, мышки, я не знаю.
1: Ладно, давай перейдем все-таки к группе, ну...
0: Так, вот, Ленк пишет, мне кажется, песню не досвели, вокал как-то отдельно звучит, но в целом симпатично, такой попсовый стандартный ракешник. Вот, ну и, наверное, все, да? Больше ничего не написали. Но по мне, наверное, все-таки плюсик будет, потому что звучит так бодренько, хорошо. Вот, к тексту придираться не буду, потому что это текст, как бы автор сам знает, что пишет. Слушателю не обязательно это знать. О чем это? Вот. Поэтому, наверное, мне больше понравилось. Я плюсик поставлю.
1: Ну, я от себя скажу. Есть такая пословица, немного пошлая, да. За неимением дворничной... Господи, боже мой. За неимением горничной ебем дворника, да. За неимением таких вот нормальных, достойных, интересных, прям вот реально интересных композиций, да, которые цепляют, которые хочешь добавить в плейлист, я поставлю галочку. Постольку,
0: поскольку... Ну, ты прям сейчас обидел, ребят. Так нельзя так.
1: Ну, блин, конечно, Захар, ну, извини. Ну, я скажу так, что здесь вот и вокал вы... хорош, да. Очень хороший вокалист. У него и тембр голоса вообще... такой сочный, сильный, и вот, ну...
0: Я мне... бы хотел послушать еще что-то от этой группы, ребят.
1: Интересно, на самом деле, интересно.
0: Загрузите, мне интересно посмотреть, что вы еще делаете. Вот, потому что одна песня — это все-таки не показатель.
1: Вот, но я все-таки продолжу, скажу так, что именно вокалист, фронтмен, да, он со своими обязанностями справляется, да, сильный вокал, очень хороший, красивый голос, и, ну, может быть, как-то вот немного подкачала музыкальная составляющая, да, и на плане аранжировки. Но это лично мое мнение, мне так кажется.
0: Да, по мне, крайней мере, стандартная рок-попс, какая тебе еще аранжировка? Ну, что тебе там надо было? Скрип,
1: ну, пуши. Мне кажется, все-таки немного статично было.
0: Да нет, нормально. По мне, так наоборот, она вполне себе так развернулась, песняга, и единственное, что как вначале начал улыбаться и как дурачок стоял, курил всю песню. Но, в принципе, неплохо. Ребят, грузите, мне интересно вас послушать еще, что у вас есть. Вот, ну, за эту песню плюсик от меня будет.
1: Не, ну, молодцы, от меня тоже плюсик будет. Отдельный респект вокалисту. Вокалист вообще красавец у вас.
0: Давайте дальше поедем. Дальше у нас группа «Сканах» с треком «Футбол». Что там у тебя есть, что-нибудь в папочке, или сразу слушаем?
1: Да я что-то уже запизделся опять.
0: Все,
1: давай сразу,
0: конях, поход делал, 2 литра сделали свое дело.
1: Ну там не 2 литра, там уже 3, 3,5.
0: Уже 3, ты еще сбегал, поход
1: делал.
0: Да, да, да. Ладно, «Сканах», «Футбол», поехали, ставим, слушаем.

0: Хоккей налей. Хоккей налей, футбол не гол. Я не знаю. Я на самом деле, ну я так понял, это ска, да, больше.
1: Ну да.
0: Это все-таки ближе к панку. Вот, тут уже, конечно, у нас только коняшка может здраво рассуждать, да, даже сейчас. Вот Ванька написал: смертельно скучная песня. А, так, что там пишет народ в комментариях, в эфирном чате? До припева ягодицы прыгают, потом зажимаюсь, и опять яга джанга класс. Моя, твоя, не понимай. А, так, Гог пишет: красная плесень стайл. Зеленый пишет: херня без обид. Ну, так, вот, Танюх пишет: не мое, а так, в принципе, неплохо. Фанатам привет. Ну и все, вот комментариев больше ни в чате, ни в других мессенджерах нету. Коняшка, что скажешь?
1: Ну, я даже не скажу, я пропою, кто знает, то знает. Фанат хозяин стадиона, свирепый уличный боец. Ну и так далее. В общем, ну, музыка немного заимствована. Ну, может быть, просто так получилось, совпало. В целом,
0: а может, весело. Просто ска все одинаково звучит, на
1: ну,
0: самом
1: может
0: деле.
1: Быть, может
0: вот
1: быть.
0: Для
1: я
0: меня
1: не знаю.
0: Это все одинаково звучит. На самом деле.
1: Я почему ничего, не, не берусь... Ничего нового, Захар, извини, перебил. Ничего нового для себя я здесь не отметил. Ну, песня про футбол. Песня про вот это вот движение, этот движняк. Но в целом, ну, как-то вот... ну. Тема, опять же, не раскрыта, мне кажется, нормально. То есть, я думаю, что эту песню будут слушать те, кто в теме, а люди, которые, ну, как бы этим не интересуются, они мимо
0: и пройдут. Короче, песня про «Жигули» для работников завода ВАЗ и фанатов «Жигулиной» автомеханики, да?
1: Ну, типа того, да. В общем, ну, я еще пока песня звучала, я открою небольшой секрет. Захару предложил, точнее, даже попросил найти в поисковике песню, которая у нас в ротации на неформатном радио, с таким же точно названием «Футбол», от московского...
0: Не, нет, не такое же точно название. А, тоже «Футбол».
1: Да, все, да, все, да, понял. Да, группа «Плохие дядьки» из Москвы, ребята, которые жгут реально офигенно с трубами, такой музон неплохой, в Тулу их привозил, и в Туле все были вообще от них просто в восторге. Вот, ну, я не хочу ничего плохого сказать про Нижний Новгород, да, ребят, ну, просто послушайте, ну, сопоставьте, что делают ребята, что делаете вы, не хочу не давать никаких советов, да, у вас тоже неплохо получается, но все-таки вторично, а вот у них, ну, мне кажется, все-таки в большей степени первично, послушайте.

0: Ну вот, соглашусь с Ленкой, она пишет, что от... Танюха вот пишет, от предыдущего особо не отличается. Вот, на мой взгляд, они равнохуйственны, скажем так, эти оба трека, но, опять же, я не ценитель панка, не ценитель
1: ска. Это не панк.
0: Ска, ну, то есть, ска, панк, оно для меня, в принципе, все звучит одинаково. Вот любую песню включи, они, наверное... Вот, поэтому... Наверное, тут все-таки тухлое дело как-то судить все это дело. Наверное, тебе просто плохие дядьки ближе.
1: Ну, видимо, да.
0: Вот, скорее всего, дело в этом. Так, вот, Ленка пишет, что вы делаете с какой-нибудь тёлкой, на завтра добавится еще судья Гондон. Лен, у тебя завтра будет замечательный день. Сперва заходишь к начальнику, поешь судья Гондон, а выходя из кабинета, начинаешь... зажигать с какой-нибудь тёлкой. Вот, и все, и день удался. Ну и все, друзья. Вот, в принципе, смотрите, из всех заявленных групп, кто прозвучали, кого я нашел, кто отправили подтверждение, те прозвучали. Все остальные мухины, потому как или не загрузили, или загрузили, но не прислали подтверждение, я просто не нашел. Я по-честному поискал, порылся, ну, просто уже не было никакого времени выискивать. Так что сами виноваты. На сием могу сказать, что... Да, отбор по Нижнему Новгороду, по Нижегородской области завершен. Сегодня ночью... или завтра утром появится запись эфира на сайте, появится голосовалка, где можно будет голосовать не за одну песню, а за все понравившиеся вам треки. Вот, где галочек наставите, тем приятно будет. Где не наставите, тем будет грустно и кисло. Вот, как-то так.
1: Ну и, Захар, еще по поводу отбора, да, кто же все-таки в финальную пульку попадет, или кто бы сразу на Малояр поедет? Есть информация какая-то?
0: Ну, вот все голосуем. Если решится вопрос с живым концертом в Нижнем Новгороде, значит, 5 победителей будут участвовать в финальном концерте, где в Нижнем Новгороде будут зрители голосовать своими билетами за одного человека, который, ну, не за человека, за группу, вот, которые поедут биться сперва за главную сцену в Москве на мега-гала-концерте, да, вот, но однозначно уже поедут на Малый Ярославец. Если ничего не решится с Нижним Новгородом, значит, будет один победитель, который, в принципе, и по той же схеме поедет рубиться сперва за главную сцену, а потом уже за... А, уже все. Уже по-любому поедет.
1: Ну да, получается так.
0: Что-то такое ощущение, что это я пиво пил. Вот, как-то так. Как-то так. Так, что там у нас? Что там у нас? Вот, Ванька пишет. С Нино непонятно. Если такая активность низкая, то нафиг вообще им концерт делать? Вот, ну, я, в принципе, очень... разозлился. Кстати, вот Ванек, он меня уговаривал, говорил: Зухер, ну давай, ну все-таки дадим им второй шанс. Я уже хотел дать второй шанс Нижнему Новгороду, но учитывая, какая была активность на втором отборе по Нижнему Новгороду, то первый мне повторять вообще никак не хочется. То
1: есть, ну смысла нет, вот Захар,
0: да,
1: извините,
0: если вам
1: ревью,
0: нет,
1: блин,
0: ребят,
1: но...
0: до этого дела,
1: вот
0: то уж
1: помните,
0: нам...
1: Помните, какая активность была по Калуге, да, помните, какая активность была по Туле. Но здесь, понимаете,
0: все,
1: вот
0: помимо... ребята, еще даже кто не объявлен дата, уже прислали треки, уже шлют письма, уже есть подтверждение, все. То есть,
1: да, даже и на эфирный чат надо посмотреть, да, что там ломится чат, да, а здесь вот от Нижнего Новгорода, ну буквально было,
0: так,
1: может
0: вот,
1: быть, 20
0: человек. Смотрите, есть у меня сообщение. В Калуге будет финальный концерт 5 июня 2015 года, пятницу. Это будет бар «Гараж», улица Пухова, дом 24.
1: Ну, надеемся, что мы с Захаром, да, там будем в жюри сидеть
0: возможно,
1: и поможем,
0: да,
1: калужским группам отобраться.
0: Возможно, дотянемся до Калуги. Вот, ну, по крайней мере, там отбор уже назначен.
1: Вот.
0: По Туле то же самое, отбор назначен на 13 июня. Это будет клуб М2. По остальным городам, ну вот, если что-то будет сметано, значит, вы тут же будете об этом оповещены. Обязательно подписывайтесь на эфирный чат Зухера, обязательно подписывайтесь на группу Неформатного радио, обязательно подписывайтесь, само собой, на группу фестиваля Мото Малый Ярославец, то есть там вся эта информация выскакивает обязательно в первую очередь, потом уже только у нас. Так что вот как-то так. Вроде все озвучили, да, вроде все сказали. Ну, можно говорить до свидания. Друзья,
1: до свидания, друзья.
0: До встречи в следующую среду. Сейчас, извини, конечно. В следующую среду у нас отбор от Рязани. От
1: Рязанской области. Захар, скажи, пожалуйста, тут уже Воронеж всю кукушку проклевал, когда будет Воронеж?
0: Вот, на этой неделе будет окончательная сетка, просто мне нужно еще все это дело смотивировать с Крымфестом. Я жду сейчас информацию по Крымфесту, чтобы уже мне сетку сверстать и туда, и сюда. Вот, на сайте motofest.com, Ваня, motofest.ru, ты, наверное, путаешь. Вот мне Ванька написал, на сайте motofest.com есть информация, но мне кажется, он все-таки ру. Вот, ладно, друзья, следующая среда у нас Рязань. Вот, все остальные города будут озвучены, когда будет у меня полная сетка, тогда я уже сделаю раскладку и выложу прям оптом все дни, когда за кого будем биться. Вот, всем удачи,
1: всем
0: любите
1: пока,
0: друг друга,
1: и за
0: залог, да, не болейте.
1: Будет завтра.
0: Да, все, отключаемся.
1: Пока-пока.
0: После нас автодиджей или другой диджей. В общем, хоть трава не горит.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Лейзер Йосифович Вайсбейн. Русский советский эстрадный артист, певец. Чтец, дирижер, руководитель оркестра, конферансье, актер, народный артист СССР. Родился 22 марта 1895 года в Одессе. В многодетной еврейской семье. На протяжении многих лет во всех справочниках днем его рождения называли 21 марта. Но сам он отмечал свой день рождения 22 марта. А на вопрос отшучивался. Энциклопедия считает, что 21-го? Это же энциклопедия, ей виднее. В книге одесского городского раввина записано: «Отец херсонский мещанин Иосиф Кельманович Вайсбейн и жена его Малка. Родились близнецы, сын Лазарь, дочь Перля, 10 марта, обрезание 17 марта». Ты одессит, Мишка.

лесе мальчишка галаштаный, с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет,

Не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крики и пальбе, парнишки не бывает.

моряк Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен в глубокой тишине, без труда с барабанов Одессу оставляет последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни.

брось, Мишка, брось. Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Спокойные лиманы, зеленые каштаны, еще услышат шелест развернутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканой красавицу Одессу усталый батальон. И уронив на землю розы, знак возвращения своего, парни.

Это значит, что не страшны ему ни горе, ни беда. Хоть моряк Мишка, моряк не плачет, на этот раз поплакать право.

Да, это Леонид Утесов. А вы думали, кто? В 1911 году юношу Лейзера позвали выступать в театр в миниатюру «У разбитого зеркала». Ефим Скавронский позвал. Но при этом он поставил условие: никаких вайсбинов. А таки как называться? Действительно, как бы вот ему это называться? Уж как-нибудь красиво, возвышенно, естественно, что все его мысли вертелись о возвышенностях. Я бы охотно стал Скаловым, но в Одессе был актер по фамилии Скалов. Тогда, может быть, Горский, но Горский уже был. Были и Горов, и Горин. Кроме гор есть еще и другие возвышенности. Холм, например. Но в этом есть какие-то грустные мысли. Кладбищенские какие-то, могильные, холм. Ну, что же тут выдающегося? Мучительно думал Лейзер Иосифович. Стоя на лонжероне и глядя на утес с рыбачьей хижиной. Так вот оно, боже мой, утесы! Есть еще утесы! Так и появился Леонид Утесов у самовара.

у самовара сияет моя Маша, а на дворе совсем уже темно. Как в самоваре, то кипит страсть наша, смеется месяц весело в окно. Маша чай не наливает, и взор ее так много обещает. У самовара сияет моя Маша, выкуску чай пить будем до утра.

16 лет до конца своих дней Леонид Утесов активно работал. Последнее выступление состоялось в декабре 1981 года. Ребята, 70 лет на сцене. Сколько радостей, сколько положительных эмоций несет его голос до сих пор. И будет нести всегда. Леонид Утесов скончался 9 марта 1982 года в Москве на 87-м году жизни, похоронен на Новодевичьем кладбище, участок номер 5.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

заточены гвозди в крышке. Кто ушел, просветлен, а прочие продолжают играть в кошки-мышки, кошки-мышки, мышки-кошки, мышки-кошки, кошки-мышки. Глупой радости нет предела. Хрен в меду, на десерт сигарета. Голожопая песню пропела, подыхая в борьбе за это.

0: есть страна. Только, братцы, где мы? Просыпайся, родимый! Кто ты?
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

напишите мне письмо. Я давно не читал, я отвечу коротко. Я давно не писал, я хотел себя найти.

этот город без неба и горизонта. Вместо света звезд свет фонарей. Этот город глухих детских площадок, кутанных собак в одежды людей.

Ты сказал, что ты горд. Ты сказал, что ты смел. И что шею свернуть еще не успел. Но время покажет, где крест твой и где твой удел. Жизнь не просто игра, в ней отводится роль. От утрат и побед образуется соль. А из жерла вулкана души поднимается боль.

обжигаясь о брызги остывшей воды. Я предвижу развитие новой беды. Ведь не видно на небе твоей путеводной звезды. Без нее ты устанешь от яви и грез, захлебнешься в потоке отравленных слез и согнешься под тяжестью ноши, которую нес. Черно-белая лента житейских дорог промелькнет у твоих искореженных ног. Спотыкаясь о камни, ты сделаешь новый рывок. И, быть может, тогда, наконец, ты поймешь, как врезается в сердце заточенный нож, разрывая на части все то, чем сегодня живешь.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить.

0: винить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
1: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага. Воин. Поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали. Поехали.

Мы не так уж свободны, не так уж молоды. Нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы. В наших речах

им смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1972 году в Пасадене, Калифорния, два братана решили создать группу. Эдвард и Алекс Ван Хален позвали вокалиста Дэвида Лерота и басиста Майкла Энтони. Два братана-голландца, Дэвид, сынок еврейских врачей из России, и поляк. Ребят взял под свое крыло Джин Симмонс, этот дракоша из Кисов, кто не знает. Но демо полностью провалилось. В 77-м Warner Brothers взялись за Ван Хален. И уже в 78-м году первая же пластинка заняла 12-е место в Билборд. Через 3 месяца альбом получает статус золотого, а еще через 3 платинового. 10 миллионов копий! Вот тебе и детишки иммигрантов. Это же американская мечта в действии. В этом же году гитарист группы Эдди Ван Хален был признан лучшим гитаристом-дебютантом. А мы заслушаем хитяру с 6-го альбома 1984 года, песенку «Jump», песняк из первой части «Назад в будущее». Ван Хален, «Jump».

может быть. Но, быть может, где-то снова волхвы обнаружат в небе тонкий намек, что в соседях жил какой-то пророк, что умел говорить.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть, во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
3: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и

0: Участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

Его рабочего класса, его участка, появились единственные героизм в этом.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Не причисляю я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: С вами в очередной раз ехидный конь Димка, с вами в очередной раз диджей Зухер и с вами в очередной раз программа 5+1. Вот, очередная среда, очередной вечер, и мы тут. Я вот смотрю, коняшка голых баб навесил. Коняшка, аргументируй.
2: День мужика недавно был, 23 февраля. Вот, я решил, скажем так, вот всем мужчинам, хоть и с небольшим опозданием, сделать такой подарок. Причем там не только бабы, там еще один мужик на заднем фоне торчит.
1: Почему там нет коня?
2: Коль за этим за всем наблюдает.
1: Понятно. Ну, давай, рассказывай пока, а я пока сделаю перепост по-быстрому.
2: Да, ну что ж, друзья мои, у нас сегодня очередной выпуск программы 5+1. У нас сегодня очередные итоги, которые мы подводим по результатам эфира прошедшей недели. И, соответственно, у нас сегодня два победителя. Два победителя и одна песня, которая попадает в ништяки, минуя все отборы, минуя все голосования по симпатиям ведущих. Так вот, если говорить по поводу победителей, это было ясно, наверное, буквально, ну, наверное, на второй или на третий день голосования. Две группы сразу вырвались вперед, и интрига сохранялась до последнего дня только лишь одна. Никто попадет в ротацию, а кто займет первое, а кто займет второе место. Но это, собственно говоря, не так уж и важно. У нас два победителя, и две группы, которые наберут больше всего голосов, они попадают в ротацию на неформатном радио с своими треками. Ну и я очень рад поздравить с этим знаменательным событием две группы, которые, во-первых, у нас являются новичками, дебютантами. Они у нас в первый раз участвовали, надеюсь, не последний, в 5+1, и сразу же выиграли. И, соответственно, сейчас можно уже, наверное, точно сказать, что первое место в нашем голосовании заняли наши друзья-сибры из Витебска, Беларусь, группа «Сага Ветров» с композицией «Байкером 90-х». И второе место заняли наши казахские друзья, группа «Хелтроу». И, соответственно, ну, мы ставим сейчас нон-стопом два трека, слушаем, а потом уже переходим плавно к следующей части нашего эфира. Еще раз, ребят, поздравляем с попаданием в прямую ротацию неформатного радио. Слушаем.

0: Ну вот, друзья, в прошлую среду мы выяснили, что трек, который только что прозвучал, все-таки на русском. Все-таки на русском. Вот сегодня я даже разобрал два слова. Вот. А итак, друзья, здравствуйте. 21.10 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, привет, Олежек, привет, Юрка, привет, Стэнли. Юлечка нарисовалась. Вот, говорит, вовремя вышли сегодня по расписанию. Но мы вообще стараемся. Вот, Кузенька, здравствуй, дружище. Как поживаете? Вот, ну и чего? Это у нас отзвучали победители голосования. Остался у нас трек, который мы отбираем, как бы, ну, взяли новую традицию, то есть отбирать еще один трек как бы вне голосования. Вот, хотели мы с коняшкой выбрать сперва Сакру, но потом решили, что дабы не было, как это называется, запилов по поводу того, что мы двигаем своих, вот, мы решили сделать так, что мы своих не будем выбирать. Вот. И, коняшка, будешь ты какую-то интригу там подтягивать? Нет?
1: Ну, я буквально скажу от себя лично, да, что у меня было три претендента, да, помимо тех групп, я имею в виду Хелтроу и Сагу Ветров, которые победили, и попали в ротацию благодаря голосам своих поклонников и радиослушателей. У меня было три варианта, кого бы пропихнуть в ротацию. Но с Захаром мы обсуждали и сошлись действительно на мнении, что чуть-чуть в большей степени заслужила место в ротации в очередной раз хорошая, очень хорошая группа из Казани, Багира. Ну, во-первых, потому что там прекрасный женский вокал, во-вторых, потому что песня мощная, ну и в-третьих, как правильно заметили, без Багиры нет эфира, вот, поэтому поздравляю Аллу с очередной ротацией, очередного трека, и попадая через ништяки в ротацию неформатного радио, трек с альбома «По крови зари», который называется «Загнанный зверь». Слушаем, и после этого трека уже переходим к основной части нашей программы.
0: Уже начнем, да, программу, уже начнем новых жертв теребить. Итак, Багира, поехали.

0: Ну вот. Вот мы и разделались с долгами за прошлую программу. Отзвучали победителя, отзвучал ништяк. Вот, и я думаю, заслуженно все-таки. Вот, привет, сразу хочу вот передать. Мишаня нарисовался, здорово, дружище. Артурчик, привет, ищи тебя огромный. Вот, и кто тут у нас? Арсений. Арсений, привет, Дэйв, здорово. Вот, вроде со всеми, кто в чате поздоровался. А, вот, Гога нарисовал. Гог, здорово. Вот, ну, чего, коняшка, давай, давай теперь уже развивай интригу, рассказывай, что сегодня, почем, кто, зачем и по как, и на какую тематику.
1: Хорошо. Ну, я сегодня буду меньше пиздеть, чем обычно это делаю. Я немного приболел, горлышко побаливает, вот. Поэтому буду краток, как никогда. И Захар говорил про долги, которые мы раздали сегодня в начале программы. У меня остался один долг, долгоиграющий, еще с того года. Группа, которая сейчас прозвучит первой, я им обещал эфир еще в конце предыдущего года, но так как эта группа тяжелая, а тяжелых участников у нас сложно набирать на полноценный эфир, тяжелые эфиры у нас бывают нечасто. И вот, к своему стыду, каюсь, про эту группу все-таки забыл. И очень хорошо, что ребята сами мне про мое обещание напомнили, и я решил, что сразу же после победителей прошлого эфира тяжелых, да, сегодняшний эфир начнем мы тоже с относительно тяжелой вещицы, от относительно тяжелой группы, и, собственно говоря, у нас сегодня эфир не тематический, будет много разных треков, и тяжелый рок, и что-то быстрое, веселое, и обычный рок, и даже что-то похожее даже на какой-то поп-рок, да, но это вы все услышите. А начать мне бы хотелось сегодня с замечательной командой из города Луганск, называется она Power Tail. Вот, трек, который сейчас прозвучит у вас в наушниках, у вас в колонках, называется «Все, что осталось мне». И, ребята, чем они характерны? Это коллектив, который работает в довольно-таки редком жанре «метал-сказка». Метал-опера, рок-опера. И все свои произведения ребята делают на основе такого очень хорошего автора детского, Александра Волкова. Ну, все наверняка помните, читали «Волшебник изумрудного города», «Урфин жил с его деревянные солдаты» и многие-многие другие произведения этого замечательного детского писателя. Все в детстве ими зачитывались. Вот как раз трек, который сейчас прозвучит, «Все, что осталось мне», он как раз, я так понимаю, входит в состав первой метал-сказки по мотивам повести «Урфин Джус и его деревянные солдаты». И, на мой взгляд, очень симпатичная, очень качественная, очень интересная работа. Итак, еще раз представлю вашему вниманию. Группа Power Tail, город Луганск, композиция «Все, что осталось мне». Слушаем.

0: А итак, друзья, 21-23 на наших зеленых системных. Очень странно, но ни одного комментария по поводу трека в эфире.
1: Все комментарии по поводу фотографии.
0: Да, все комментарии по поводу фотографии. Кстати, я же совсем забыл запустить Аську. Вот, может, туда кто и писал. Сейчас я запущу. Давайте я скажу стандартную говорилку. Вот, друзья, наша Аська для связи 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Обязательно подписывайтесь на него, чтобы быть в курсе всех событий и чтобы не пропускать эфиры. Вот, и общаемся в теме, тема заведена, общаемся в комментариях. Вот. Ну, что?
1: Коли уж комментариев у нас от радиослушателей нет, может быть, тогда ты прокомментируешь, потом я.
0: Слушай, ну, я тебе могу сказать, ты, наверное, знаешь, что я сейчас скажу. Это не мое. Это не мое абсолютно. Ну, скажем так, не приемлю ли я. Но это личное мое мнение. То есть это не... Я не говорю, что трек плох там или... Нет, просто я не люблю такого вида творчества. То есть вот тут всякого рода песни на тему фэнтези, там, ведьмаки, драконы, как-то мне это вообще не близко. Вот, плюс я не люблю классический вокал в тяжелом роке.
1: А почему?
0: Слушай, я не знаю, вот почему-то у меня эти два... стили не сочетаются в голове, ну никак. То есть вот я согласен слушать вот эти слова, да, вот если бы они были спеты там под рояль, под ложки, я не знаю, ну вот что угодно, только не тяжелый рок, наверное, я бы более как-то адекватно все это воспринял. А когда вот такой вокал с такой музыкой, ну вот для меня на душу не ложится. Вот. Ну и плюс, конечно, косячки. Косячки там присутствуют по сведению. Я бы голоса выделил, потому что они очень сильно, во-первых, друг друга забивают, во-вторых, очень сильно задвинуты за звук. Вот. Ну, у меня просто ухо цепляется, как у звукача, поэтому вот я всегда это озвучиваю. Вот.
1: Понятно.
0: А так, в принципе, конечно, он неплох, исполнен хорошо. Все красиво, но не мое. Не мое.
1: Понял тебя. Ну, давай я скажу свое мнение. Не зря этих ребят отобрал для эфира. Мне изначально очень понравились оба вокала, и женский, и мужской. Сильные голоса, проникновенное исполнение, очень красивый тембр. И вообще песня, ну, я тоже не скажу, что я фанат такого направления, но меня это... заинтересовало меня, это порадовало, и я слушал с удовольствием вот который уже раз. Буду и дальше за ребятами следить. Вот, Гога, спасибо. Кстати, кому интересно, ссылка на группу PowerTale ВКонтакте есть у нас в эфирном чате. Можете к ребятам заходить, добавляться и следить за свежими новостями от данной команды. На мой взгляд, очень интересный трек, и буду с удовольствием ждать от ребят новых работ. Считаю, что дебют на неформатном радио группы PowerTale удался на славу. Вот, ну что, это, еще раз повторюсь, была группа PowerTale из города Луганск. И переходим плавно к следующему участнику. Следующий участник у нас из города Москва, Арсений Бородин с композицией «Если я». Очень краткая информация о себе, Арсений ее оставил на сайте. Это бывший участник группы «Челси». Не так давно на композицию «Если я» Арсений выпустил новый клип. И автор песни – это певица Дакота из группы «Монро». Вот такая вот кратенькая информация по поводу того трека, который сейчас будет звучать в эфире. От себя лично добавлю, что мне очень понравился профессиональный творческий подход к записи данной композиции. Ну и сам трек, на мой взгляд, очень и очень достойно, вкусно сделан. Слушаем. Арсений Бородин, Москва. Композиция называется «Если я».

0: Итак, друзья, 21.31. Это был у нас кто? Анатолий Бородин, по-моему, да?
1: Арсений Бородин.
0: А, Арсений, извиняюсь. Арсений Бородин, если я. Ну, давайте зачитаем комментарии. Вот спрашивают Лепс, Николай Носков. Вот, Сеня пишет: из моих ушей вытекает патока. Анечка пишет: привет, кстати. Привет, давно не виделись. Очень приторно. Вот, Артур пишет: Бородин еще на фабрике звезд тяготел к року. Вот только большой минус — это рыбные клишированные тексты. Так, полный формат на неформатке. У меня чай стал горчить, до того сладенькая песня. Вот, но это из разряда масло масляное. Масло масляное. Для меня, вот лично, ну, опять же, лично для меня, да, вот слишком всего много. Вот это вариант, когда человек постарался запихать все, что только мог, в 4 минуты трека, в 3.21. Вот, и получилась такая условная каша. Вот, если бы чего-то убавить, может быть, наверное, бы лучше звучало. Ну, это, опять же, мое личное мнение, я не претендую на Бога. Вот, ну, нет, от меня галочки не будет.
1: Ну, от меня галочка все-таки будет, потому что, еще раз повторюсь, несмотря на все комментарии, которые у нас от рокеров поступили, я считаю, что трек хорош, очень грамотно отнесся звукорежиссер к сведению данного трека, очень хорошая композиция, и, ну, мне понравилось. Это не могу сказать, что это рок, не могу сказать, что это поп, это вот такая вот эстрада, причем эстрада довольно-таки вменяемая, интересная, и, ну, если кто-то знаком с эфирами неформатного радио, сейчас и наши слушатели, возможно, вспомните песни Стаса Шуринца. Вот какую-то параллель со Стасом,
0: да,
1: Шуринцем я мог бы провести.
0: Нет.
1: Но мне так кажется. Не кажется,
0: нет,
1: Захар?
0: Нет, вообще не кажется. Вот у Стаса все было достаточно грамотно. Все прям вот ни одной лишней нотки, ни одного лишнего звука. Но там чувствуется, то есть там, когда слушаешь, чувствуется, что хорошие деньги вложены. То есть там работа аранжировщика, работа звукорежиссера, работа музыкантов. То есть там коммерческий проект, и там ничего лишнего, и поэтому он так звучит. А здесь все-таки больше, наверное, мне кажется, хорошо любительский уровень в плане подхода к придумыванию окружения, да, звукового. Наворочено слишком много, и оно губит. В некоторых местах, на самом деле, губит просто песню. Я не говорю, что она плохая, но вот слишком много, когда это тоже нехорошо.
1: Ну, возможно, Захар, тебе виднее. По крайней мере, от меня галочка будет, и не зря я этот трек, считаю, отобрал для сегодняшнего эфира. Конечно же, если бы у нас была практика, ну, скажем так, градации эфиров, да, на акустический эфир, на условно легкий роковый эфир, на условно панковский эфир, на условно эстрадный эфир, да, то я эту песню, скорее всего, запихнул бы в эстраду. Но учитывая то, что сейчас, в данный момент времени, на сайте неформатного радио грузится не так много достойных треков, сегодня у нас эфир такой, знаете, смешанный. Будет разная совершенно музыка, и без этого трека, я думаю, что эфир, ну, не обошелся бы. Ладно, едем дальше, друзья мои. Следующий участник нашего эфира — это наши старые добрые, я бы сказал, же древние друзья, сябры из Беларуси, группа «Земля королевы мод», с новой своей, абсолютно новой композицией «Начальник солнца». Колка, не знаю, сейчас слышит нас, не слышит, но, по крайней мере, мы сегодня с ним списывались, он знает, что сегодня будет звучать в нашем эфире. Надеюсь, что он либо нас услышит, либо послушает записи. Я ему хочу, кстати, сказать огромное-огромнейшее спасибо. В июле «Увидит свет» трибьют на моей песне, на песне группы «Ехидный конь». 20 лет мне в этом июле исполняется. Вот. И Колка — это тот участник, который уже сделал песню, причем сделал песню очень хорошо, очень грамотно, очень интересно. Частенько я ее переслушиваю. Вот. Сейчас я понимаю, что «Земля Королева Мод» плотно засела на студии, готовят они новый альбом. И вот как раз «Начальник солнца» — это композиция абсолютно новая, с будущего альбома. Очень светлая, очень интересная. И я считаю, что наряду с другими песнями «Земли Королева Мод» очень достойная. Вот сейчас предлагаю поставить эту песню на неформатном радио и, соответственно, ее обсудить. Итак, белорусы, «Земля Королева Мод», композиция «Начальник солнца». Слушаем.

0: Ну вот. Вот. Колка. Колка отзвучал. 21.40 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. А у нас уже. Вот, ну, что? Что? Что? Что? Что? Хорошо. Вкусненько. Ну вот, рабочий. Я бы все-таки вот вывел бы. Вот там есть момент такой, когда, по-моему, припев там идет. И вот начинает рабочий там подбадривать где-то сзади. Вот, я бы его чуть-чуть бы подвытянул. Он прям там хорошо, хорошо слушается. Вот, так, ну что там, посмотрим, что-нибудь написали у нас или нет в эфирном чате.
1: У нас в эфирном чате общение просто идет, как что-то как-то сегодня не обсуждается почти, вот кроме предыдущей композиции, которая звучала до этого, вот, кроме Арсения Бородина.
0: Обсуждают особо... только плохое сегодня, я так понял, на хорошее просто не заморачиваюсь. А, вот, Мишаня пишет, не понравилось вообще. Выбросили. Выбросили, вообще не понравилось, говорит. Не, мне понравилось, ну, я люблю такой вот слащавый рок. Мне он как-то ближе, чем тяжеляк. Нормально, нормально, хорошо, грамотно. Но вот я бы еще все-таки покрутил бы ползунки именно вот в плане сведения. И будет вообще шикарно. Вот, ну, что там дальше-то у нас?
1: Ну, дальше у нас идет еще одна...
0: У меня, знаешь, как написано? Да. У меня написано «Яюм», «Як» и всякие символы.
1: Понятно. Значит, тогда придется сейчас уже более подробно этой группе остановиться. Итак, дорогие друзья, следующий у нас будет рок-группа из Москвы, которая называется «Мистер Бенниш». С композицией «Ночь» данная группа уже давно в ротации на неформатном радио. И сегодня хотелось бы предложить вашему вниманию новую, очень новую работу от группы «Мистер Бенниш», которая была записана не так давно. Композиция, которая называется «Знаешь все это». Это песня с абсолютно нового свежего альбома группы, который называется «Последние дни лета». И, ну, для тех, кто не знаком с творчеством данной группы, немного о ней хотелось бы рассказать. Данная группа существует уже довольно-таки давно, выпустила за время своего существования много альбомов, по-моему, если мне память не изменяет, где-то порядка 6 альбомов ребята записали. И вот не так давно ребята презентовали свой новый альбом, они его издали на собственном лейбле «Тихий океан Рекордс», и в этот альбом вошли 15 новых треков. Вот, соответственно, не так давно была, опять же, презентация. В январе 2015 года она состоялась в московском клубе Red Stars Club. И в Питере также ребята ее презентовали в клубе «Манхэттен». Ну, для тех, кто интересуется, можно записи данной группы найти и на сайте неформатного радио, и ВКонтакте у них есть сообщество, можно их также там поискать. Работа, музыкальные работы у данных исполнителей очень разнообразные, и, ну, скажем так, пользуются они вниманием даже со стороны московского бомонда музыкального. Я уже об этом говорил, представлялки, да, вот, в частности, композиция «Ночь» от данной группы в свое время даже понравилась нашей примадонне Алле Борисовне Пугачевой. Вот, о чем-то это тоже уже может говорить. Итак, группа «Мистер Бенниш», Москва, композиция
0: «Знаешь».
1: А, я
0: вспомнил, это что-то было такое, там, «Ночь, земля», трусы,
1: да,
0: киски,
1: да? Да.
0: Трусы, киски, грязные носки, да, все, вспомнил, что такое. Вот, ну да, там был достаточно интересный трек. Посмотрим, что теперь они.
1: Вот, ну что, группа «Мистер Бенниш», композиция «Знаешь все это» с нового альбома группы, который называется «Последние лета». Поехали.

0: Итак, что там у нас? 21.47 на наших. Смотрите, сколько у вас. Зачитаем сразу прям. Прям сразу. Так, бас-гитара, пишет вот Мишаня. Интересно. Арсений пишет: гитара вкусно звучит, рисунок баса чудесный, приятная песня. Вот Кузенька пишет: бас забавный. Вот Кузенька, а ты бы смог бы так наковырять? Ну-ка расскажи. Так, Анечка пишет: да, бас классный, текст вот не очень, в целом живенько. Ну и, наверное, все, да?
1: Ну, пожалуй, что да.
0: Вот пишут: пианино все попортило, немного намешали лишка. Кроме баса ничего не отмечу. Не то, что плохо, просто не на мой вкус. Нет, ну, не на мой вкус тоже точно, но звучит интересно. Слава богу, я слова не слушаю. Вот, ну не слушаю я их принципиально. Первый раз, когда слушаю песню. Вот. А так вот по отдельности все хорошо звучит. Не знаю, мне понравилось. Мне понравилось. Будет галочка. Неплохо.
1: Ну, на мой взгляд, очень симпатичный трек. И я так подозреваю, что действительно он в духе альбома. Именно такой, знаете, летний дух. Такой, знаете, когда на улице нет жары. Приятная такая погода, 20-22 градуса. Свежо, приятно, зелено. Вот как раз такие песни надо слушать, я думаю. Либо в своем плеере, либо в своих
0: сегодня, я сегодня с разбега пизданулся на жопу. И понял, что весна пришла, потому что подскользнулся очень лихо во дворе. Вот, блин, ведь весна.
1: Весна.
0: Весна. Ой, скоро тепло.
1: Уже скоро. Вот. Ну так вот, друзья мои, это была московская группа Мистер Бенниш. И плавно переходим к нашему следующему участнику. Это группа «Водные знаки» из Юрги, с новой композицией «Люстры». Эта группа у нас уже была в конце предыдущего года на неформатном радио в программе 5+1. И композиция «Люстры» — это новая работа данного коллектива. У меня к этому треку, конкретно к этому треку, неоднозначное очень отношение. Как были очень интересные находки и задумки, ну и в частности воплощение, да, также есть за что и немного пожурить. То есть есть свои недочеты, есть свои косячки, но я думаю, что об этом мы поговорим уже после того, как трек прозвучит. Итак, Юрга, «Водные знаки», группа, и композиция «Люстры».
0: А у меня тут замечательные звуки. Ой, хорошо, весна. Поехали.

А итак, друзья, сейчас, минуточку, мы тут, вбежала моя дочь, говорит, Зухер, блядь, трек пизженный, вот послушайте, вот просто 5 секунд.

0: Вот. Ну и как вам? Как вам?
1: Ну, определенное сходство есть, на мой взгляд.
0: Определенно большое сходство, я думаю. Просто вот прям очень большое. Вот это Brilliance, The Brilliance, Unconfused, Unconfused 16. Мой албанский ужасен, поэтому в жопу. Так что вот как-то так. Я, значит, комментировать этот трек не буду.
1: Ну, очень хорошо, Захар, когда у тебя такая музыкально разносторонне образованная дочь, которая уже не в первый раз находит параллели, скажем так.
0: Она, кстати, следит, да, за эфирами, и каждый раз, когда она вот всплывает, вот что-то такое, она нам подсказывает. Вот, Мишаня пишет, в конце, как у группы Vivien Mort пошло. Ну, я не знаю, я слабо, как это называется, развит в плане музыки современной. Я уже старый стал, и я совсем не слежу за тем, что происходит в мире. То есть вот если мне включить, я послушаю, а не включить, я и следить не буду. Вот как-то так.
1: Ну, за себя скажу так, что я вообще западную музыку принципиально не слушаю, англоязычную. Вот, из всего, что я могу себе позволить.
0: Вот чем это... и пользуются некоторые музыканты. Вот просто бессовестно пиздят у наших заграничных, как это называется, не друзей, а кто? Коллеги, да, вот у коллег. Вот, привет, Катюхе от Кузеньки. Все, она уже убежала, Кузь, я ей передам от тебя персональный щелбан, когда увижу.
1: Ну, я хочу все-таки что сказать, Захар. Все, у нас же нот-то всего 7, все очень может быть просто, что случайно вот так вот совпало. Я не буду упрекать водные знаки в том, что они бессовестно спиздили у западной группы, скажем так, их мелодию.
0: Ну вот, кому интересно, Unconfused 1644, группа The Brilliance.
1: Вот. Ну и что касается непосредственно моих замечаний по поводу данного трека, мне понравилась вообще сама музыка, интересная, интересные находки с точки зрения...
0: Ну, музыка интересная, потому что она написана другой группой.
1: Ну, Захар, я не буду этого утверждать. Это твои предположения, скажем так.
0: Не, ну я же включил, я же сейчас включил.
1: Ну, мало ли что ты включил. Много похожих есть вещей. Вот, я хотел бы сказать по поводу сведений немного. Здесь я бы, наверное, поработал над тем, как выводить вокал, потому что чувствуется, что девушка поет, у нее неплохие вокальные данные, интересное звучание голоса, но как-то вот мне кажется не совсем грамотно вокал выведен. То есть вокал можно было бы вывести немного по-другому. И в плане рекомендаций на будущее, чуть-чуть побольше эмоций вокалистки, вот чуть-чуть побольше. То есть во многих местах было как-то вот излишне статично. Текст комментировать не буду, потому что, ну, я на текст обращаю довольно-таки много внимания, в отличие от Захара, и я в этот текст просто-напросто не въехал. Возможно, просто недопонял. Не знаю. Ну, текст у меня оставил такие двоякие впечатления, и двоякие впечатления оставил момент сведения вокала женского. А так, трек мне очень понравился.

0: Ну, объявляй дальше. Я не буду ничего про этот трек говорить. Я такое не люблю.
1: Вот видишь, Гоха тоже пишет случайно. Не знаю, иронизирует или серьезно пишет.
0: Случайно, конечно. Вот шло-шло и нашло. И случайно взяло и спело вот эту песню.
1: Ладно, друзья, едем дальше. У нас на очереди еще один коллектив из Москвы. Еще одни очень забавные, задорные, веселые, позитивные ребята из команды Monkey Business Sextet. Вот, они были у нас в 2014 году на неформатном радиус с одной из своих композиций, очень понравились тогда нашим слушателям своей зажигательностью, своими веселыми, бодрыми, эмоциональными песенками.
0: Только и они вот... тогда были не секстет, они были просто Monkey Business.
1: Нет, они как раз были и тогда еще Monkey Business Sextet, я это точно помню, просто мы их, наверное, в голосовании указали под сокращенному. Вот, я хочу ребят поздравить со знаменательным событием, у них не так давно вышел новый альбом, который называется «Фалометрия», и на обложке этого альбома почему-то изображены наш Владимир Владимирович и их черная обезьяна в туалете, вот, которые писают, я так понимаю, в один писсуар. Я не знаю, вот к чему именно такая обложка альбома, и зачем вообще нашему любимому президенту стоять рядом с этой черной обезьяной в сортире и делить с ним один писсуар.
0: Как зачем? Я... Как зачем? Чтобы на ботинок и на штанину стряхнуть потом.
1: Ну, хотя, может быть, да.
0: Я вот смотрю, трек, длина у него 1.56. Вот я обожаю такие треки. Правда, я его еще не слышал, но вот длина меня, по-моему, прям радует.
1: Я честно скажу, что я этот альбом практически полностью переслушал. Там были, в принципе, и другие интересные композиции, заслуживающие внимания. Но я этот трек отобрал, ну... Вы знаете, не в последнюю очередь, опять же, из-за того, что он относительно короткий, и не в последнюю очередь из-за того, что он, ну, как сказать, он, с одной стороны, простой, а с другой стороны, очень такой вот жизненный, веселый, оптимистичный, ну, как многие песни у Monkey Business Sextet. Вот, ребятам большой респект, большой плюс за их новый альбом. И, соответственно, еще раз представлю вашему вниманию, это группа Monkey Business Sextet, город Москва, с композицией «Гигиена».
0: Че, поехали, что ли?
1: Поехали.

0: Вот, и все.
1: Ну да, что еще-то?
0: 1.57, и все. Вообще, вот я люблю такие треки. Честное слово. Это идеальная панк-песня. Идеальная панк-песня. Стихи хромают. Она короткая, она задорная, она шустрая, она веселая. Все, и самое главное, она короткая. Вот, молодцы. Так, ну что тут пишут? Вот, заебок, попрыгать можно. Этакая легкая панкуха, но где-то детская. Вот Гога пишет: ух ты, лепреконцы. Не знаю, я не слышал лепреконцев, поэтому мне сравнить не с чем.
1: Ну, не совсем. Я, ну, что-то, может быть, похожее есть, но у ребят свой стиль, скажем так. Я бы не совсем сравнивал это.
0: Так, вот Мишаня пишет: вот отрываться по пьянке — это прям яблоко, но не более. Ну, а что ты? Ты будешь панкуху включать, когда зажжешь свечи и приведешь свою девушку на раскладушку? Я сомневаюсь, что ты панкуху включишь. Именно отрываться, именно бухать, скакать, бить морды соседям. Ну вот, под эту музыку нормально. Так, ну и что? А, вот мне определенно понравилось, пишет Гога. Замечательно. Всем понравилось.
1: Ну что, я Дмитрию передаю приветы, вам спасибо за данный трек, за ваш новый альбом. Я уверен, что и под эту песню, и под другие песни с вашего альбома на живых концертах народ просто писает кипятком и, естественно, не забывает перед этим мыть свой писюн в туалете. Это тоже очень важно.
0: А, это о писюне была песня?
1: Ну да, что его надо мыть перед тем, как в туалет идти.
0: Вот, хорошо, что я слова не слушаю.
1: Не писюн мыть, фу, а руки мыть. Руки мыть перед тем, как за него браться, да.
0: Ай, хорошо, что я слова не слушаю. Ладно, что ж тут у нас? Что ж тут у нас? Все, больше никто ничего по треку не пишет.
1: Ну, давай. Ты, Игорь, привет. Ну, рад, что музыканты с нами сейчас. Ну, тут уже пошли обсуждения, какая раскладушка, какая девушка там, ну и
0: смотри,
1: так далее, так далее.
0: Поддал я тему озабоченным парням, вот, все сразу молодость вспомнили. Да ладно вы, какое же, уже все, уже весна скоро, какая раскладушка? В парк, в кусты, на комары, это же замечательно. Вот, ладно, давай объявляй следующего.
1: Ну что, итак, друзья, участника. Объявляю следующего участника. У нас сегодня представлены Тульская область.
0: Судя по названию трека, я подозреваю, это сейчас будет полный антипод предыдущего трека.
1: Услышим. Итак, друзья мои, у нас на очереди два трека, два исполнителя, которые представляют Тульскую область, Тульскую губернию. Я обычно по одному исполнителю ставлю на эфир, но так вот просто совпало, так сложилось, что...
0: Принесли тебе два бутылка вискаря в ирландец, я так понял.
1: Нет, вискарь мне в ирландец не приносили.
0: Кстати,
1: может быть, оно
0: Кузенька,
1: к лучшему.
0: Ты меня пугал, а сам не приехал, скотина ты беззубая. Что ж ты так меня бросил-то?
1: Ну, мы шли вот втроем после ранца, я, Зеленый, Кузя. И Кузя куда-то, я так понимаю, срулил на какую-то вписку. Ему до тебя было просто далековато добираться. Мы вообще-то обсуждали наш визит к тебе, но и мне было добираться до Ромки ближе, и Кузе, видимо, ближе было добираться, поэтому мы тебя своим визитом не почтили.
0: Ну и хорошо, я один пожрал мясо в свое удовольствие, попил вискаря, и ни с кем не надо было делиться. Так что... Все сбылось.
1: Вот, ну что, все-таки представляем нашего следующего участника. Группа Крава, группа, которая образовалась летом 2014 года. Соответственно, до этого музыканты, которые входят сейчас в данную группу, играли в разных коллективах. Группа относительно молодая. Собственно говоря, название почему? Название очень простое и незамысловатое, от фамилии лидера этой группы, от фамилии Юры Кравченко. Вот. Соответственно, у ребят сейчас, несмотря на то, что они не так давно появились, очень активная концертная деятельность. Группа часто
0: Надо
1: выступает.
0: Надо мне назвать группу Гуля.
1: Ну, это, может быть, даже не так не совсем поймут.
0: Давай, ладно, я извини, что оборвал.
1: Ладно, и, ну, что могу сказать. Вот было две композиции загружены на сайт Неформатного радио. Композиция про гитару и композиция «Море». Я все-таки решил поставить в эфир сегодня композицию «Плачет гитара». Но она мне показалась более насыщенной, более, скажем так, интересной. Но, опять же, на мой взгляд, кому интересно, можете данную группу найти ВКонтакте. Группа Крава из Тулы. Можете найти на сайте Неформатного радио. На мой взгляд, очень зачетная работа, особенно учитывая то, что ребята совсем и совсем молодые. И по возрасту молодые, и образовались они буквально меньше года назад. Итак, Крава, Тула, плачет гитара. Слушаем.

0: Вот прям начало так порадовало. Прям вот началось все так забойненько, хорошо, до середины даже подпрыгивал, скакал на стуле, но потом вот началась монотонность. Одна и та же фраза, это прям вот как-то по Филиппу Киркоровски, что ли, нет. Не знаю. Вот хорошо, хорошо начало, хорошо середина, а потом вот пошла нудятина. Надо как-то разбавить пожиже, мне кажется. Ты это как думаешь, конечно?
1: Ну, в чем-то соглашусь, в чем-то нет. Я бы для себя отметил немного другое. Юрку Кравченко знаю довольно-таки давно. И вот если вспоминать его предыдущие работы, то можно было придираться к вокалу. Я вот заметил, что человек работает...
0: К вокалу
1: точно.
0: Вот вообще не придерусь.
1: Да, сыграно работает все, над собой.
0: Сыграно все охуенно. Все даже сведено почти прилично. Но вот... Вот это вот... Маленькая такая вот гадость, которая называется частые повторы. Частые повторы одной и той же фразы, они вот под конец песню убивают. Потому что, ну, вот вообще все классно. Ее надо или сделать короче, или добавить текст.
1: Ну, вот над текстом, да, можно было бы действительно поработать, но я все-таки отмечу, действительно отмечу, что очень вырос Юрка за последний год, и, на мой взгляд, очень интересный проект. Я, в частности, знаю о том, что ребята подали заявку на фестиваль «Липецк». Я думаю, что подадут они заявку на участие на «Мото Малый Рославец». Пусть это не совсем то, что любят байкеры, на мой взгляд, да, но и такая музыка там, я думаю, тоже пригодится, будет тоже актуальна и нужна.
0: Да
1: вот
0: нет,
1: меня будет плюс.
0: Она совсем неплоха, она... даже хороша где-то местами, потому что вот начало меня прям зацепило, качнуло, все хорошо, я прям порадовался, думал, ну вот сейчас я прям хлопну кулаком по столу, уже вот было такое желание, а потом вот как-то раз, и вот к концу уже все, вот надо жиже разбавлять, и будет хорошо, надо поработать просто еще чуть-чуть, вот еще чуть-чуть до ума довести, и будет хорошо.
1: Не, ну а в кое их годы, Захар, группе меньше года, только во второй половине 2014 года они собрались. И
0: ну,
1: я так думаю,
0: я
1: что
0: думаю, сами по себе-то они все уже давно музыканты и давно поиграли в разных группах. Поэтому...
1: Ну, в частности, барабанщик играл с тобой.
0: Ну, я так понял, грач там, Сашка.
1: Да, да, да.
0: Вот, ну, он, я могу сказать, он охуенный барабанщик. Он просто молодец, он от бога.
1: Если только он не ленился, зараза.
0: Ну, алкаш, слушай.
1: Давай, опустил человека всю его характеристику.
0: Не-не-не, я его не опустил. Я высоко ценю этого чувака. Он молодец, он красавец. Кстати, мы с ним скоро опять начнем играть, так что...
1: Я думаю, что после этого эфира вы с ним играть не начнете.
0: Вся беда в том, что он начинает бухать, потом садится за руль, и когда надо играть концерт, он сидит на сутках. Вот я его почему называл алкаш. Как-то вот он все это дело не предусматривает, не предугадывает. А это тяжело. Вот, ладно.
1: Ну что, будет от меня галочка. Я думаю, что от Захара тоже
0: от
1: галочка
0: будет. От меня галочка будет, но вот мой совет все-таки с этим треком поработать, потому что его надо доводить до ума.
1: Ну что, друзья, едем дальше. У нас последний трек сегодняшнего эфира. Тоже он от представителей Тульской области. Не скажу Тулы, потому что наш общий друг Кузя не так давно перебрался в город Новомосковск, на свою историческую родину.
0: Не туляк ты больше, Кузька, не туляк.
1: Да, новомосковец. Вот. И не так давно ансамбль ВПА «Дружба» записал свой новый трек, который называется «Кто спасет мир». Если я правильно понимаю, данный трек посвящен событиям на Украине. И вот тот анонс, который Кузя выложил непосредственно на сайте неформатного радио, мне нравится гораздо больше по формулировке. Я даже его зачитаю. «Война является отрицанием истины и гуманности. Дело не только в убийстве людей, ибо человек должен так или иначе умереть, а в сознательном и упорном распространении ненависти и лжи, которые мало-помалу прививаются людям». Вот я считаю, что это очень емкая, очень веская и очень правильная характеристика тем событиям, которые сейчас происходят у нас на братской территории, братской Украины. Вот. Соответственно, что тут еще сказать? ВПА «Дружба», кто спасет мир. Слушаем.

0: Кузенька наш запел. Запел батюшка. Слышно стало вокал. Ну, очень длинный трек, Кузька. Ну, очень длинный. 5.47. 6 минут. Охренеть. Вот. Ужасть. Как я дотерпел, я не знаю. Так, ну, что-то вообще ни хрена никто не написал в эфирном чате по поводу трека.
1: Ну как, написали тут, не так много комментариев, но они есть.
0: Подожди, а что, у меня может просто не работает?
1: Ну ты обнови.
0: Может, у меня страничка просто не работает в очередной раз. Сейчас мы туда. Я как обновил, и он у меня упал куда-то в конец вообще чата. Надо теперь вверх выкручиваться. Вверх. Так. А, вот. Вот. Так, почти добрался. Почти. Ну ты бы взял и почитал пока. Вот, что это?
1: Ну что, а тут, в принципе, не так много комментариев. Миша пишет сначала, какой пустой куплет. Потом пишет, вот пошло дело. Нравится только в самом начале пустовато было в куплете, в основном 5 с плюсом. Припев вообще вышак. Вот сюда в проигрыш бластбитов бы. Очень порадовало это, собственно говоря, комментарии под данным треком, который нам представила в очередной раз вокально-похуистический ансамбль «Дружба». Вот.
0: Так кто в итоге спасет мир-то?
1: Ну, надо у Кузи, наверное, спросить. Кузя, кто спасет мир? Ну, может быть, Кузя спасет мир.
0: Кузя, пошли мир спасать. Не, не спасем мы с Кузей мир. Мы пойдем с ним, когда спасать, мы обязательно забухаем где-нибудь по пути.
1: Вот. Это я вспомнил историю с нашей общей с Кузей подругой, знакомой, да, Юлька Тырчик. Вот. Как-то раз что-то шли они с подругой, и, ну, Юлька не любит, когда ее так погонял называют, вот. И идет подруга ее и напевает: «Я знаю пароль, я вижу ориентир, Тыр спасет мир, Тыр спасет мир». Она очень все бесилась, вот. Ну, не знаю, кто там мир спасет, но, может быть, это будет даже ансамбль ВПА «Дружба». Почему бы нет? Вот, что скажешь по поводу трека, Захар?
0: Ну, что я тебе могу сказать, конечно. Очень длинный трек. Ну, ты знаешь, вот то, что было до того, оно, конечно, гораздо лучше. Все-таки Кузеньке больше удаются вот такие живые, как это называется, живенькие треки, которые именно вот, под которые хочется мотать башкой. А лирика, ну, не справляется он вокалом, не справляется. Вот, но уже лучше. Кстати, уже намного лучше, Кузя, вот по сравнению с тем, что было там год назад. Сейчас уже прям вот, я же в самом начале сказал, вот Кузенька запел, Кузеньку стало слышно наконец-то. Вот, а так все замечательно, все хорошо.
1: Я от себя, наверное, добавлю. У меня некоторые вопросы вызвали припевы. С куплетом все в порядке, все хорошо, и нормально сведено, и спето нормально исполнено, да. И по, скажем так, взаимодействию между музыкой и вокалом все правильно. А вот насчет припевов у меня такое ощущение было, что либо не совсем хорошо отнеслись к сведению, над сведением можно было поработать, а хотя, скорее всего, нужно было вопросы немного по-другому спеть. Как-то вот было слишком много грязи в припевах, именно вокальной. Но
0: нет,
1: мне так
0: а
1: показалось.
0: Он, понимаешь, он куплет когда тянул, угу. Тяжело же, вот, связки напрягаются, а потом пошел припев, и Кузя отрывался просто, он уже просто вот, ну, надо же поорать, вот. Припев поорал, потом куплет опять спокойненько, равномерно, по ноткам, потом и ждет припев, ждет, когда. Вот, припев пошел, пошло мясо. Наверное, вот. Так.
1: Ну, я от себя добавлю, я ведь за творчеством ВПА «Дружба» слежу уже довольно-таки давно, и хочу Захара поддержать, полностью согласен, что Кузя растет именно как вокалист, растет как музыкант, и вот данная композиция, которая только что прозвучала, «Кто спасет мир», да, если не брать во внимание то, что трек действительно довольно-таки длинный получился. Трек интересный и с музыкальной точки зрения, и с точки зрения смысловой. Мне этот трек понравился. Единственное, вот, конечно, что, на мой взгляд, длинноват он. Длинноват.
0: Вот пишут, зато припев красив. Вот, понял, конечно. Вот тебе перо в бочину. Припев был красив.
1: Ну, что ж.
0: Ладно, 22-26 на наших зеленых системных. Подошла к концу очередная программа. Завтра ближе к обеду появится на сайте неформатного радио запись эфира, появится голосовалка. Вот, заходите, голосуйте.
1: Качайте, слушайте, голосуйте.
0: Качайте,
1: да.
0: Слушайте.
1: Да, друзья, я хочу сразу сказать, что у нас сегодня эфир обычный, не двойной. Соответственно, победитель у нас будет один по голосовалке.
0: И полништяка. Полништяка.
1: В общем, полништяка. Один ништяк.
0: Ну, потому что с двух победителей один ништяк, а с одного победителя полништяка. Вот. Ну, мы выберем или припев, или куплет. Поставим в ротацию, а все остальное отрежем.
1: Вот, друзья, и еще у меня будет большая просьба. Я об этом когда-то говорю, когда-то не говорю. На всякий случай еще раз об этом скажу. А когда будет голосовалка, вы не забывайте о том, что голосовать нужно честно. Голосуйте по одному разу с одного компьютера, чтобы не было такого, когда проверяем голоса, там, какие-то из Мозамбика, какие-то из Занзибара, какие-то из Китая. Ну, когда вот идет накрутка, это сразу видно. То есть будем безжалостно снимать. Давайте жить дружно, давайте голосовать честно. Вот.
0: Давайте снимать безжалостно.
1: Да, да.
0: Все, друзья, всем пока, здоровья, любви, всем мир.
1: Всего доброго, друзья, до свидания.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1947 году в процессе подготовки негритянского чарта для журнала Billboard журналист Джерси Уэкслер посчитал, что название афроамериканского хит-парада расовой записи Race Records имеет негативную окраску, поэтому он стал использовать в своих рецензиях термин «ритм энд блюз». И 17 июня 1949 года Billboard официально принял новое название, переименовав хит-парад в «Ритм энд блюз записи» — «Ритм энд блюз рекордс». Так что, ребята, «Ритм энд блюз» — это всего термин, относящийся к любой музыке, исполняемой чернокожими для чернокожих. История R&B начинается в 30-е годы, а истоки стоит искать в музыке сельского темнокожего населения. Кантри-блюз в ходе урбанизации, она переселяется в города, что и дает первый толчок для развития жанра. Новая эпоха дает новые возможности. Популярными становятся автоматы для прослушивания пластинок. Оркестры становятся меньше, а с изобретением электрогитары в 1939 году самовыражение становится главным. Певец становится центральной фигурой, что и повлияло на становление ритма.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с «Город Москва», 16-й трек пластинки «Ништяки-2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

— это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

опять мир возник не на единый час, и вряд ли он для разрушения. Смысл мира, как и смысл жизни, прост. Он в нем самом, Бог кости не играет. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

0: Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.
1: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
2: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Тоня, ямщик, не человек. Ко мне он повернулся, глаза рукой прикрыл.
1: Прощаемся, приятель.

Вы мне вопите, гордые, о светлой непорочности, о том, что не подвластны вы дурманному безумствию, а сами увлекаетесь спиртным не первой сочности и плотскими утехами страдаете без устали. Вы мне кричите пламенно о роли русской барышни, о скромности в комплекции с природным обаянием, а сами, мини-шортики сгребая, как опарыши, смеетесь вслед традициям. Давай-ка до свидания. Вы мне частенько плачетесь о чувственных оказиях, о грезах про мальчишечек, воспитанных и бережных, а сами занимаетесь гнуснейшим безобразием с богатыми и лысыми. К чему студент безденежный? Наш мир расколот надвое, порочный, стамеской, с советской проституткой сравнимо сердце вольницы. А если уж по-честному, то бабочки советские вели себя достойнее, чем нынешние школьницы.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали. Поехали.

и все быстрее каждая минута. Я все равно не сплю, не подпускаю день. И все быстрее

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

0: sideways. Let's go.
1: Музыкальный охотник на неформатном радио.
2: Привет, мои любимые слушатели! Я Макс Мартынюк, начинаю очередной выпуск радиошоу «Музыкальный охотник». Сегодня, как и всегда, я познакомлю вас с 20 классными композициями и авторами. Надеюсь, этот выпуск вас приятно удивит, порадует и вдохновит. Море классной музыки от музыкального охотника. Погнали! Вы меня часто спрашиваете, зачем я говорю про знаки зодиака. Так вот, у нас сегодня в выпуске трое артистов, у которых день рождения 16 мая. И можно понять, насколько разная у них музыка, хотя ни одного знака зодиака и рождены в один день. Пусть они послушают друг друга. Начинает наш выпуск Алекс Канцлер или Алексей Новиков. Родился 16 мая по гороскопу Телец из Уфы. За 2 недели после регистрации вошел в топ-100 на промо-диджи, а сам парень обычный железнодорожник. Давайте послушаем трек от Алекс Канцлер «Galaxy».

Знакомлю вас с Диджи Грин. Написал трек в стиле мелодик техно. Настоящее имя артиста — Роман Галиндухин. Родился 23 марта, овен по гороскопу, живет в Екатеринбурге. Начал писать музыку в 2018 году, а основательно с 2020 года. Может работать в двух программах — это Reaper и Ableton. Написание музыки является его хобби, а основная специальность — технология машиностроения. В творческих планах осваивать и другие жанры и прокачивать свой скилл в сонграйтинге. Также играет на любом музыкальном инструменте, кроме духовых. С музыкой 6 лет, был перерыв с 8 по 11 год, но потом понял, что без музыки не может, и возобновил деятельность. Послушаем DJ Green, Motions of the Rhythm.

Музыкальный проект «Амакалт» основан в 22 году двумя музыкантами из Алушты – Овном Михаилом Замойским, день рождения 13 апреля, и Скорпионом Михаилом Сбитневым, день рождения 13 ноября. Группа возникла сразу после распада электронной музыкальной группы «Detal Tactic», основателем и автором которой являлся Михаил Замойский. «Амакалт» – это электронный проект, в котором помимо основных участников задействовано еще несколько человек, как сессионные музыканты. «Амакалт» пишут не глупую электронную танцевальную музыку довольно разных жанров, но преимущественно это брейкбит, драм-н-бейс и трип-хоп. За два года проектом было выпущено три сингла, один макси-сингл, а 13 апреля 24-го вышел в свет дебютный альбом коллектива «Флуоро». Главная звуковая философия «Макалт» – это эклектичность подходов к записи своего материала, где используются как программные методы создания музыки, так и живые инструменты, аналоговые синтезаторы и эффекты. «Surrounded by Evil» – один из первых опусов, записанных для «Флуоро». Трек прошел достаточное количество метаморфоз, пока не обрел окончательную версию. По стилю это олдскульный брейкбит и с примесью транса и духом рейва 90-х. Слушаем трек «Амакалт» «Surrounded by Evil».

Теперь у нас фольгата, который любит смешивать стили. Зовут Андрей, день рождения 16 ноября, Скорпион из Западной Сибири, город Нягань. Записал трек, который выйдет на его с Ильей Гущиным лейбле «Тепло» 3 мая. На данный момент с другом и по совместительству коллегой занимается продвижением тандема Илья Гущин and Фольгата. Неоднократно присутствовали в топах жанра прогрессив хаус и тех хаус на портале Track Source. Трек Илья Гущин, Фольгата, фит Виктория Рэй, Джей Радха, Мадхав, Ориджинал Комбо Микс засветился в топ-200 Франции по электронной музыке на портале iTunes. Имеет в своем портфолио ремикс на свою собственную работу с Арифшаном Хачатряном от именитых артистов Funk Investigation и Джин Аита. Вот такие интересные ребята у нас в эфире. Фольгата, Lifts Me Up.

Давайте послушаем поп-рок от Элис Бет. Девушку зовут Елизавета. День рождения у нее 8 октября. Она у нас Весы из Санкт-Петербурга. Элис Бет – восходящая звезда поп-рока, чей проникновенный голос и искренние песни покорят сердца слушателей всех возрастов. Свой творческий путь Элис начала в жанре поп-музыки, но не чувствуя себя в своей тарелке, отправилась на поиски аутентичного звучания. И вот, наконец, она нашла его в поп-роке, где обрела свободу самовыражения и возможность делиться своими переживаниями без оглядки на рамки. Музыка Элис Бет – это гимн личностному росту и преодолению внутренних барьеров, а также поиску своего места в этом мире. В своих песнях она не боится быть уязвимой, делится сокровенными чувствами и вдохновляет слушателей на самореализацию. Слушаем песню от Элис Бет «Бартер».

0: Сейчас у нас классный хип-хоп от Ильи Дипаник. Парень у нас водолей, родился 7 февраля из Благовещенска. За полгода публичной деятельности достижений немного, всего лишь чуть больше 200 тысяч прослушиваний. Но главным своим достижением считает попадание в благоприятную среду, сообщество музыкантов, готовых делиться своими навыками, опытом, идеями и позитивом. Пишет в FL Studio, но не любит выступать на сцене и веселить людей. Любит делиться зеркальным жизненным опытом и получать обратную связь. Много лет писал музыку в стол и считал, что сначала нужно прокачать скилл. Ошибался. К личному бренду относится не как к проекту, а как к другу, который всегда выслушает. Пытается проецировать это на своих слушателей. В планах выпуск 3-го сольного альбома, в ближайшее время выйдут 3 ремикса, а в глобальных планах продолжать накапливать лояльную аудиторию и нести свою музыку людям. Дипаник, лишь в тебе, классный трек. Давайте послушаем.
1: Люди свысока смотрят на тебя. Здесь, здесь. Ты мечтаешь сбить с каждого из них. Спись. Спись, собери в рюкзак все, что у тебя есть, есть. Время уходить на другой маршрут.

0: пути, пускай сейчас близких рядом не обещай дойти к цели и не свернуть.
1: Давайте вспомним Юрия Шатунова. Виктор Жуков написал приятную песню в память о Юрии Шатунове. У нас снова Водолей, день рождения у Виктора 2 февраля, он из Архангельска. Занимается парень концертами, организует совместные концерты со звездами. Пробует мультижанровые эксперименты с музыкой и стилями. Ищет организаторов гастролей за пределами Архангельской области. Нужна гастрольная сетка, хочет принять участие в Экофесте и написать всемирный хит. Дарит свое творчество людям и радует их на концертах. Желает всем добра и процветания. Виктор открыт к сотрудничеству. Слушаем Виктора Жукова «Белые розы на рояле».

Итак, у нас опять 16 мая, Телец, Нарек Алексанян, парень, который уже побывал у меня раньше в эфире и теперь снова покоряет нас своим творчеством. Проживает в Новосибирской области, город Черепаново. Помимо авторских песен, поет поп-музыку, руссконародные, шансон. Все зависит от тематики концертов и площадок, на которых с удовольствием выступает. Песня о любви, можно сказать, написана на живых чувствах, поэтому и трек получился очень живой, танцевальный, качающий. Этой композиции Нарек хочет донести до слушателей то, что любовь – это самое прекрасное чувство, химия, которая есть у людей, каждый любит по-своему, но без любви на земле действительно тяжело прожить. Ведь любовь нам придает силу, уверенность, яркие краски в жизни. Давайте послушаем очень интересную песню от Нарека Алексаняна о любви.

И третий наш сегодняшний телец, у которого день рождения 16 мая, это Лимантин. Жанат Шарапиденов из Астаны, постоянный участник моего радиошоу, мой друг и сооснователь лейбла «Звуковой охотник». Композитор мирового уровня, который уже начал покорять Лос-Анджелес. Знаю, что Лимантин также покоряет и ваши сердца. Давайте слушать его новую работу «Мелле».

Хочу предложить вам послушать рок от Евгении Аникина из Мурманска. Ревати родилась 2 апреля, знак зодиака Овен. Написала 14 песен, сняла 2 клипа и получила поддержку от радиостанций. Песню «Моя вселенная» написала после тяжелого периода, когда дочь попала в реанимацию. Она все это пережила, с дочкой все хорошо, но на ней, конечно, это все отложилось, и через песню она себя выплеснула. Представляю вам, Ревати, «Моя вселенная».

Хочу познакомить вас с интересным парнем. Я знаю его лично. Мы иногда проводим совместно стримы по прослушиванию треков. Это Морейн. Зовут его Александр. День рождения у него 12 августа. Он у нас Лев. Основатель проекта Морейн Рекорд. Это канал, посвященный людям и их музыке. Дипломант второй степени по вокалу. Гострайтер. Автор песен, более 6000 оцененных, разобранных треков разных жанров. Классный парень, классная песня. Давайте послушаем Морейн Фатум.

Дальше представляю вам попов студио Энн Кэтлин. Они уже не первый раз у меня в гостях. Постараюсь быстренько пробежаться в рамках данного проекта. Дмитрий прислал целый том информации. Кэтлин – это внутренний продакшн студии «Попов Студия». Дмитрий является учредителем этой студии звукозаписи и, собственно, там и работает. Кэтлин зовут Екатерина. Она Скорпион, и день рождения у нее 14 ноября. Она из Новосибирска. Кэтлин с раннего детства не переносила никакие звуки, звукобоязнь, поэтому большую часть раннего возраста и период взросления провела под кроватью. Вот так вот, как вам история? Дмитрий тоже занимается музыкой примерно около 20 лет с перебоями. В нем уже заложен определенный музыкальный вкус, музыкальные образы, восприятие. С Кэтлин они начали воплощать. Общие идеи.

Продюсирует новый вокал и образ Кэтлин в течение 3 лет. Планирует еще несколько треков записать, в основном на английском языке. Дальше посмотрят. В ближайшее время планирует переезд в новую студию звукозаписи, где будет, возможно, интереснее работать. Планирует создать еще несколько образов, новых проектов, треков. Такая вот немаленькая история получилась. Слушаем трек Pop-Up Studio and Kathleen Alone with Him.

Сегодня еще представляю вам один проект с немаленькой историей. Это трио «Экзарум», «Тимсек» и «Небо». Начнем с «Экзарум». Это Павел Воробьев из Красноярска. День рождения 6 сентября, зодиак Дева. Трек написал в программе «Облетон». «Тимсек» — это Тимофей. Родился в Екатеринбурге 8 апреля, и он овен. Позже переехал в Питер. Музыку пишет с 14 лет, сейчас ему 20. Ему нравится мелодичная и даже психоделичная музыка, которая вызывает эмоции и помогает сознанию погрузиться в какое-то медитативное трансовое состояние. Ему нравится сейчас писать энергичные треки, Change Your World – один из таких. Теперь переходим к «Небо» или Евгения Минеева. Она у нас рыбка, 18 марта день рождения, из Санкт-Петербурга. Евгения – молодая разножанровая певица, автор песен, педагог, модель, основатель и руководитель творческого пространства Академии эстрады, участница различных авторских музыкальных проектов «Музхаб» 3 сезона, «МШК», «Музлаб» 5 сезон, а также призер «Имен Новосибирска» и победительница различных вокальных конкурсов. «Я разная, как небо» – эта фраза характеризует разножанровое творчество исполнительницы. Поп, панк-рок, блюз, лирика, диско, экспериментал, мотивы фолка и джаза можно услышать в ее авторских треках, которые дополняют чарующий вокал и притягательный рыжий образ. Давайте послушаем классную работу от «Экзарум», «Тимсек», «Фитнеба», «Change Your World».

А теперь у нас артист звукового охотника Дмитрий Романов, более известный под псевдонимом Дамота, является российским музыкантом и саунд-продюсером. Входит в топ-100 музыкантов по версии промо-диджей. Родился 10 января, Козерог в городе Омск. С самого раннего детства он проявлял интерес к музыке и уже в юном возрасте начал осваивать программы и музыкальные инструменты. За последующие годы он выпустил целый ряд успешных треков, включая «Freedom», который поддержал Дэвид Гетта в своем радиошоу, а также получил поддержку от многих диджеев России, США и Германии. Дамота также активно работает над сведением и мастерингом музыки для других артистов. Успех Дамота как музыканта можно приписать не только его исключительному таланту, но и его постоянной работе над развитием и усовершенствованием своего творчества. Он всегда открыт новому звучанию, экспериментирует с разными стилями и жанрами, и его музыка переплетает в себе элементы хаос, транс, рейв-музыки. Со своей биографией, полной творческих достижений, Дамота продолжает вдохновлять и радовать своих слушателей уникальной музыкой и стилем. Слушаем Дамота «Save It».

Еще один сольный артист-вокалист в жанре дэнс-поп и нью-рейв-поп от «Звукового охотника». Аморалес, 22 июля, день рождения, рак по гороскопу. Начал музыкальную карьеру в 2020 году, зарекомендовав себя в топ-чарте на промо-диджи по России в категории дэнс-поп. Выступает на различных фестивалях, очень выкладывается эмоционально для зрителя на сцене. Участник фестиваля Best Fest, Челябинск, Екатеринбург, Уфа и Урал Music Night. После долгих экспериментов решил сменить жанр на транс и дип хаус, чтобы занять свое место в этой нише и эксклюзивно преподнести в своей манере исполнения каждый новый трек, заинтриговав слушателя и завоевав его сердце. Давайте оценим нашего Моралеса с треком «Implants».

великолепие пустоты в пространстве и сущность всего бытия отрицает наличие тебя здесь и сейчас. Векторное представление, спектральные составляющие модулированного сигнала представляются в виде комплексных амплитуд. При таком представлении синусоидальный несущий сигнал интерпретируется как вектор с длиной, равной его амплитуде, вращающийся против часовой стрелки с частотой несущего сигнала. С частотой несущего сигнала.

0: Еще один классный хип-хоп сегодня у нас. Представляю вам Чегемский и Тара. Вова Чегемский родился 21 сентября в городе Нальчик под зодиаком Дева. Молодой артист и хоть давно занимается музыкой, достижений грандиозных не имеет. Чегемский – это исполнитель одноименного района Кабардино-Балкарской республики. Не ставит в приоритет собирать полные залы, фанатов и записывать вирусные припевы. Но при этом цель каждой строкой – стараться достать до своего слушателя и найти точки соприкосновения. Рассчитывает, что в его песнях каждый найдет немного себя, ведь то, что прожил он, возможно, в какой-то мере прожил и его слушатель. Тара или Софья Тлундук из Бобруйска. Родилась 7 января, Козерог. Больше информации о ней у меня нет, поэтому переходим слушать трек Чегемский и Тара «You Too».
1: Это еще одна песня тебе.

Пианино минор, я по городу, и в одного мне норма. Столько держал себе строк, но молчав, они стали давить мне на горло. Юни порог мне на эту минуту, тогда нелегко, а теперь-то не трудно совсем. Без тебя я узнал свой предел, без тебя стал тем,

вперед, из песни малая сама. Не вместе, пускай покажусь неестественным. Прожив это все, теперь навсегда выключаю сигналы о бедствии. Факты не требуют критики текста. Сегодня я здесь и сегодня я трезвый. Читай между строк, это песня без острых специй. Последний раз залезть в твое сердце. Здорово, благодарю тебя снова за каждый твой вдох и каждое слово, что я о тебе написал и потом так старательно нарифмовывал. Меня клонит в сон, волосы трогает воздух, как и вчера ты не рядом. Тысяча дней позади был один.

теперь у нас в эфире уральский трип-хоп. Медицина катастроф. Группа состоит из трех участников: саунд-продюсер и мьюзик-мейкер Джанкмен Игорь Иванов, поэт и солист Макс Коршунов и вокалистка Астарта Екатерина Лаврентьева. День рождения команды – декабрь 22 года. Ребята из Екатеринбурга. Как они пишут, пусть о нас говорит наша музыка. Слушаем «Медицина катастроф», «Я человек».

Если кто заказывал поп-музыку, тогда знакомлю вас. Шаталова Наталья, псевдоним Шаталова. 8 апреля день рождения, она Овен из Новосибирска. Много у нас сегодня ребят из этого города. У Натальи есть песня «К тебе так тянет», которая завирусилась в ТикТоке, пока его не заблокировали в России и на Ютубе. Является автором музыки, слов и исполнителем своих песен. Любит музыку, любит людей и жизнь. Песни свои пишет с любовью к своему слушателю. Музыка идет из души, а строчки складываются по настроению. Получает благодарные письма в соцсетях, где люди просто говорят спасибо за ту или иную песню. Раньше писала аранжировки в FL Studio, теперь выросла до живых инструменталов. Творческие планы на этот год – записать полноценный альбом, выпуская ежемесячно новую песню. Это крутые планы, и я полностью поддерживаю Наталью. Давайте послушаем ее светлую песню «Весна».

Давненько у меня не было трансовой музыки. Знакомлю вас с Nation Epic. Ренат Фахразиев из Альтемьевска. День рождения 8 сентября. Еще одна дева по гороскопу. Парень также уже бывал в моих эфирах. Музыку писать начал в 2006 году в составе группы Prog Zone. С 13-го создал сольный проект в жанре Uplifting Trance и выпустил первый релиз на лейбле U-Music Records под ником Nation Epic. Дальнейшие его планы – это выпуск третьего альбома «Атлантик» к концу или в начале 2025 года. Послушаем классный транс от Nation Epic, трек «Sky Return».

Ребята, я благодарю вас за поддержку моих подкастов. Благодарю за то, что присылаете свои треки. Благодарю за то, что адекватно реагируете на мою критику и на мои отказы. Своим шоу я стараюсь мотивировать вас писать все лучшую и качественную музыку, а также познакомить слушателей с еще неизвестными, но реально талантливыми ребятами. Они этого достойны. Как всегда по традиции, заканчиваю выпуски своим треком. Сегодня это композиция «Provoke Me». С вами был Макс Мартынюк. День рождения 28 ноября. Знак зодиака «Змееносец». Благодарю вас за обратную связь. До скорой встречи. Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Def Leppard, по-русски глухой леопард. В 1977 году в Шеффилде четверо юношей в каморке завода по производству ложек решили играть хард-рок. А уже в июле 78 года они дебютировали в местной школе для 150 ребенков. А еще через два года первый альбом Def Leppard попал в топ-15 Великобритании. Тут америкосы засуетились. Второй альбом вышел, кстати, High and Drew, выпущенный 11 июля 81 года, и определил будущее звучание глухого леопарда. Кстати, Парк Горького — это калька с Def Leppard. Первая группа из металлистов, прочно прописавшаяся на MTV. Мы же заценим песенку с третьего альбома «Фотограф», которая стала визитной карточкой группы. Итак, Def Leppard.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думал, а что бы у меня такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете «Неформатное радио».
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
2: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

сбились птицы с пути. По пустой мостовой я иду к тебе домой. Больше некуда идти. Я иду к тебе домой. Больше некуда идти. День прошел уже давно.

0: я иду к тебе домой.
1: Ну, где-то так, да.

над скорлупкой. В скорлупке старый капитан с потухшей трубкой. И цель угасла сквозь года, и путь не близкий.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

буду. Какое поколение, такое искусство. Раз уж ощущают себя рабами черными, то и поют их песни взахлеб да враспевочку. Вон и Юра Шевчук запел скороговорками, что уж нам сирым да убогим. И Шахрин в телевизоре с рэпером псов поет да на сцене бесится. Осуждать не могу, артиста зритель делает. Хлеба хочется, тут уж не до позора. Ты же пел всей стране рок-н-ролл, это я. Ну и что, все, пизда рок-н-роллу.

народ в сети спрятался за лайками. Кричат долой царя, да комменты царапают. Вышли бы на улицу, соседям помогли. Да прибрали мусор, пыль на лестнице. Детям бы во дворе сделали качели, песочницы. Глядишь, поубавилась бы говна в стране разного. Прекратили бы друг друга стравливать. Поубавилось бы тогда одиночество. Я в душе православный, да в храм ни ногой уже. Не понимаю я религии по протоколу. Бога под ребрами, в душе сердце несу. Все родные, пизда рок-н-ролла.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня московский проект «Агнеша» с песней «Сердце». Поехали.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Выдох, вдох, выдох.

комнате рассредоточился запах винила. Если меня догоняют, значит я первый.

Кто-то на сцене бьет микрофон по губам. Боль в животе и коленки мешают стоять. Я знаю, что все отдают предпочтение словам.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом DSX Style. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: друзья, в эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио. Победитель программы «Миксер». Победитель программы

рассеют тьму, рассуждая, кто кому. Хвастался отличник Петя, что умнее всех на свете. «О, хороший пионер!» — молвил демон Люцифер. Вася маленькую Олю по макушке стукнул больно. «Хе-хе, даже у детей война!» — усмехнулся сатана. Мальчик

Сашку. А, люблю таких детей, прослезился Асмодей. Света ныла. Денег дайте, я коплю себе на платье. Как мамона хохотнет и занес ее в блокнот. У Наташки кукла краше, с завистью сказала Маша. Комплиментов ей фонтан отпустил Левиафан. Не пошел во двор Ерема, позевал, остался дома. За Еремой с этих пор зорко смотрит Бельфигор. За любым из вас, ребята, с детства закреплен куратор. Думаешь, свободен? Шиш, ты ему принадлежишь.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Чак Берри, один из величайших ранних исполнителей рок-н-ролла. В общем-то, он и оформил этот стиль музыки. Пятое место в рейтинге величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stones. Родился в Сент-Луисе в 1926 году в многодетной семье. Папа негр, мама негра. Вот такие вот дела. В 17 лет с дружбанами ограбил магаз и присел на 10 лет. А в тюряге, чё, только песни и петь. Чё он и с удовольствием делал, пока отбывал наказание. По УДО вышел, женился, устроился на автомобильный завод. Работал даже косметологом. Купил домик, а параллельно собрал трио. Джонни Джонсон трио. И начал играть в кабаках Сент-Луиса. Он стал играть кантри, окрашенное с блюзовыми приемами. Заценим. Роуд 66.

Чак Берри, по совету Мэдди Уотерса, в мае 55 года вышел на Леонарда Чейса, владельца блюзового лейбла Chase Records. Тот заинтересовался его экспериментами с кантри, нежели его иным блюзом. И, к удивлению самого Берри, 21 мая в студии фирмы был записан первый сингл Чака Берри «Maybelline», сочетавший в себе напор ритм-блюза и стилистику кантри. Песню продали более чем миллионным тиражом. Первое место в категории ритм-блюза и пятое место в национальном хит-параде США. Окончательно нашедший свой стиль, Берри стал выпускать хиты один за одним. Не только музыка, но и тексты, в которых был смысл и некая история, полные неожиданных оборотов, обращали на себя внимание. А мы послушаем, с чего все и началось. Maybelline.

конце 59-го года дядьку опять посадили. В результате он был оштрафован на 5000 баксов и приговорен к 5 годам. Кабаки и бабы доведут до Цугундера. Надо с бабами раньше разбираться. Там дела были такие всякие. Тем не менее, опять по УДО вышел через 3 года, а пока сидел, у Чака выходили на Chase Records диски. Плюс ко всему, выйдя из тюрьмы, Берри взял реванш еще в лице британского вторжения середины 60-х. Кавер-версии песен Чака делали почти все новые группы. Beatles, Rolling Stones, Kings, Animals, Yardbirds. Берри также вернулся к классическому рок-н-роллу и записал несколько альбомов, два из которых вошли в двадцатку хит-парада USA. Чак Берри скончался 18 марта 2017 года на 91-м году жизни. Упал и потерял сознание. В Солнечной системе летает астероид, названный в его честь Чак Берри. А послушаем мы... офигенную песенку «Джонни Би Гуд».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа «Асбест», Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

Мы волки, мы стая, кто видел нас, знают. Как волки клыки вплоть живую вонзают, как рвут и глотают телят нежных туши. Но волк не карает, не пачкает души. Мы звери лесные, мы годы земные проводим в охоте, от голода злые. В нас видят пороки, ведь люди не знают, как честно все волки любовь охраняют.

Волки мы стая, кто видел нас, знают. Как волки клыки плоть живую вонзают.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон,

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Не фарма. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фарма.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Девчонки, хотите стать женами миллионеров, а потом успешно развестись и жить в Калифорнии? Тогда вам надо почитать биографию нашей следующей героини. Во-первых, надо родиться где-нибудь в центре России, ну там, например, в Казани. В семье профессора стоматологии. Потом желательно переехать в Иркутск. Там ходить в музыкальную школу, мечтаешь, что когда вот я вырасту, я стану певицей. Во. Но сначала надо получить образование, нормальное. Ну, хотя бы институт иностранных языков закончить. Там немецкий, английский знать. Ну, а как, надо же как-то с миллионерами разговаривать. Не, русских миллионеров мы сейчас не рассматриваем. Они, тем более, под следствием там половина. Кто-то вон сейчас присядет. Кого там в Европах вообще позакрыли. То есть там не бабла, а куда они сядут, там и баб нету. Так, отвлеклись. Ну, а после окончания института надо ехать в Москву. Чё, поступить в Щепкинское училище. Но не пройти. По причине, ну, не той фамилии. И как на всех обидеться выйти замуж в первый раз за акробата, сменив фамилию с Вайс на Ведищеву, Иду на Аиду, и вообще запеть в оркестре Олега Лунстрома.
2: Говорят, что не могу

0: Аида Ведищева родилась в Казани 10 июня 1941 года. Все, что я только что рассказал, чистая правда. В 60-м году она оказалась в Москве. А в 66-м году записала одну из самых известных хитов Советского Союза. Песенку о медведях. Из «Кавказской пленницы». 7 миллионов копий. Мультиплатиновый статус. Круче Ленинских гор. Но имя исполнительницы из титров фильма убрали. Дальше круче. 68-й год. Сопот. Чешские события. Аида решила спеть, несмотря на запрет руководства. И что? Стала лауреатом. А по приезду в СССР попала в черный список. А песня «Помоги мне» из «Бриллиантовой руки» только добавила раздражений от Министерства культуры. Но популярность растет. А как ежели уметь петь-то? Народ тогда говнот не слушал. Колыбельная умка.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

Ребята, Чунга-Чанга, лесной олень. Пусть говорят, в 70-е прилетело. Ее полностью вырезали из эфира, радио и телевидения, запрещали концерты. Если бы Аида Семеновна не сохранила бы у себя собственный материал, то мы бы эти записи потеряли. Все размагнитили и уничтожили. И что же оставалось делать в 1980 году ведущего вместе с семьей уезжает в Америку? В 40 лет поступила в театральный колледж. Окончила. Спустя 2 года представила сольную программу в Карнеги-Холл. Ее продюсером стал Джо Франклин, который в свое время вывел Барбару Стрейзанд и Лайзу Минелли. Аида Ведищева стала первой из российских певиц, покоривших Америку своим талантом. Ну а потом можно и за миллионера замуж. Что она и сделала. Еще кайфанула. Мое счастье в море унесло. Аида Ведищева.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история. Вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва. Трек называется «Время». Поехали.

снова вернулись в наш высохший сад. В это время смотреть на запад все равно, что смотреть на закат. Нам давно пора помыть эти окна, приглядись, сколько в них воронья. Я был бы не я.

Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой на вынос. Господи, прости нас, Господи, спаси нас.

Если бы хоть раз оглянулись назад, Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи.

праздник победы приходит она в мою жизнь, мой покой, повседневность и быт на плечо заберется.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

здорово. В красках улицы и дома. В нашем городе притаился покой. Он устал, и его не трогают, все махнули рукой. Время идет,

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

зреть смертная госфера. А что дальше, не знаю, как дети играем у самого края, гуляем по грани. Свои поймут, о чем я, добра им у приюта поют. Дорога к краю прямая, там точно ждут. Знаю.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Джейн Джозеф Браун-младший, как вам? В детстве начать работу с того, чтобы зазывать проходящих мимо мужиков, чтобы зайти в публичный дом. Так сказать, прикоснуться к прекрасному, приложиться. А в 16-летнем возрасте присесть за совершение грабежа. Выйдя из заключения, поиграть в бейсболе, в боксе морды побить, а потом попасть по случаю в музыкальный коллектив, который играл по воскресеньям госпел в церквях. Это же жесть! Причем черная!

Да, ребята, это мистер Динамит, крестный отец Соула, мистер Плиз, Плиз! И просто Джеймс Браун. 99 раз он попадал в самый популярный хит-парад мира. Billboard Hot 100. Но ни разу не достиг первого места. Родоначальник соула, фанка, а хип-хопа вообще без Брауна не было бы.

Творчество пришлось на 60-е и 70-е годы. С начала 50-х Джеймс шел к славе и признанию. Литл Ричард немного помог. В 56-м году Ричарда подписали на 30 выступлений по югу Америки. Но он отказался. Сильно занят был на студии. Телеков и интернета тогда не было. И практически никто ж в лицо Литл Ричарда не знал. Так и вместо него на концертах плясал и пел Джеймс Браун. Живьем, это, ребята, вам не ласковый май. Тогда никаких минусов не было. А настоящая визитная карточка появилась у Джеймса Брауна только через 9 лет. Песня, которую все знают, да и вы тоже. Песня, в которой мистер Джеймс Браун стал не только чернокожей звездой, а культовой фигурой в истории музыки. Еще раз, основатель соло, фанка. И входит в состав зала славы рок-н-ролла.

встречались, улыбались, жали руки, обнимались, матерились, пили, постигали, как науку Кастанеду, Гофа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы, по своим внутренним пространствам скитались, все искали силы, искали силы. Он получил став, хотел себя пропачить. Теперь палаты врачи, которые Гоф корячит, и мать привыкла молчит.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».